0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Бёрна Бой. Дай, дай. Серебро в прошлый раз досталось The Bowser – Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса – Desire. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле и Бресте 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле и Бресте 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовая.

0: Радиус FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле и Бресте 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
3: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.ru.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017 389 6503.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Знаете, мне кажется, что четверг должен звучать как-то по-особому в голове у человека. Вот не знаю почему, но в четверг у меня звучит вот как ай на на на на на на на на на. Вот что-то такое, да. Предпятничное настроение, кайфовое, позитивное настроение. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радио СФМ. И давайте поделимся тем, что будет дальше.
2: Мы, конечно, не гадалки, но... предскажем тебе, что сегодня ждет в Астролайфе, в твоем гороскопе на сегодня.
3: Сразу после этих предсказаний попробуем поднять тебе настроение, если вдруг что-то пошло не так, мемами и шутками из интернета улыбнуло.
1: Потом, пока ты спал, расскажем, что начали пить россиянки, чтобы быть здоровее и красивее.
3: Мерзкая вещь, но надо послушать. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что там в стране и мире.
4: Привет, и расскажу про проект «Студент БГУ на неделю» и о недавней игре минского хоккейного «Динамо».
0: Беларуси, 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Неделя родительской любви стартовала в Беларуси. Охрана материнства и детства остаются абсолютным приоритетом государства. Для родителей действует разветвленная система льгот, пособий и социальных гарантий. А высшая награда за воспитание детей – Орден Матери. В этом году его удостоены более 200 женщин. Осенние каникулы с пользой. Со 2 по 6 ноября в Белорусском государственном университете пройдет проект «Студент БГУ на неделю», который дает абитуриентам возможность погрузиться в студенческую жизнь. К участию приглашаются ребята 10 и 11 классов школ, гимназий и лицеев, вне зависимости от региона проживания. Для участия необходимо подготовить мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю» и подать заявку через Telegram-бот до 18 октября. Польша одобрили законопроект о блокировке незаконного контента в сети. Это касается материалов, связанных с применением насилия или противоправных угроз по признаку расы, национального или этнического происхождения, также и религии. Блокировать могут также за угрозы и преследования в социальных сетях или на других онлайн-платформах. Великобритания на аукционе выставит стул из посаженного Шекспиром дерева. Владелица раритета решила продать его, так как догадывалась о высокой стоимости стола, а ей необходимы средства для ремонта своего дома. Дата начала аукциона назначена на 5 ноября. Предварительная оценка предмета составляет 8000 фунтов стерлингов, это примерно 10,5 тысяч долларов. Хоккеисты минского «Динамо» дома уступили «Металлургу». За 4 минуты до конца финальной трети гости захватили лидерство. На последних секундах встречи хозяева пропустили в пустые ворота. В итоге 1-3. «Динамо» проиграла «Металлургу» 7-й матч подряд в КХЛ. 18 октября подопечные Сергея Брылина дома встретятся с казанским «Акбарсом». Далее коммерческая информация. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра, а до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте Царской Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле 11-13 выше нуля. О погоде все, далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 10 минут на Радиус FM. Это «Пробудители». И прямо сейчас мы пробежимся по звездной инструкции. На этот день посмотрим, каким он будет, ну, по версии гороскопов.
2: Вот, казалось бы, сегодня не пятница, но мой вайб — это дружная компания.
1: Очень хорошо. Вот которая может перерасти.
3: Она может быть просто у тебя в голове.
1: Например. Да, да, из всех альтер-эго. У тебя что, Пашка?
3: Пропускаю мимо чужое мнение. Абсолютно все. И даже вот то, что подумала сейчас Аня, я тоже пропустил.
1: Хорошо. Звезды говорят, что меня будут окружать одни запретные плоды. Я так понимаю, диван, интернет и вот все такое. Это и есть...
2: И яблочко не забудь.
1: Да-да-да, яблочко здесь на столе. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вас может соблазнить что-то запретное. И желание попробовать окажется сильным, но не торопитесь. Иногда ожидание полезнее поспешных решений.
1: Ну что ж, подождем. Тельцы, чтобы заручиться поддержкой окружающих, сначала убедите их в своих идеях и возможностях. Но это придется, на это придется потратить немало времени и сил.
3: Близнецы, не ищите острых ощущений там, где можно спокойно обойтись без риска. День обещает быть тихим, так что позвольте себе немного передышки.
2: Раки, отложите развлечения и сосредоточьтесь на работе. Сегодня вы можете добиться отличных результатов. Причем довольно быстро.
1: Здорово, львы. Сегодня лучше держаться в компании. Вместе и дела пойдут веселее, и отдых получится куда приятнее.
3: Девы, не спешите соглашаться с большинством. Чужое мнение сегодня может оказаться ошибочным.
1: Угу.
2: Весы, на спокойные мечтания времени почти не остается. Поэтому не берите на себя слишком много. Окружающие и без вас найдут, чем занять ваш день.
1: Скорпионы, не пытайтесь сегодня достучаться до человека, которому ваши чувства не особенно интересно.
3: Стрельцы, не ждите похвалы от окружающих. Сегодня лучший способ поднять себе настроение – самостоятельно признать свои заслуги.
2: О, какой хороший гороскоп. Козероги. Даже если день начнется с неприятностей, в итоге все может сложиться удачно. И вы еще поблагодарите обстоятельства за неожиданный поворот.
1: Водолеи, вы отлично поможете другим разобраться в сложной ситуации и принять решение, хотя в собственных делах можете ненадолго потерять ориентиры.
3: У рыб мой базовый день, в принципе, сегодня. Если не знаете, на что потратить деньги, очень странно, друзья охотно предложат вариант. Финансовой пользы от советов может и не быть, зато посмеетесь от души.
2: Посмеетесь от души вы и дальше через пару минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 18 минут на Радиус FM. И пришло наконец-то долгожданное время, когда можно немножечко поднять настроение. Мы вместо тебя пробежались по всем мемам и шуточкам в интернете. И сейчас будем делиться этим.
2: Ну, погнали. К черной бухгалтерии нас приучали еще со школы, когда говорили: один пишем, два в уме.
3: О, да.
1: Хорошо, смотри, у меня вот такая. Когда смотришь сериалы, ну или фильмы на английском, очень сложно сосредоточиться на сюжете. Ты все время думаешь: какой же я умный, что смотрю это без перевода.
3: Давай играть в зоопарк, предлагает мальчик своей сестренке. Давай, а как? Очень просто. Я буду обезьяной, а ты будешь меня кормить орешками и бананами.
1: О, это хорошая игра.
2: Минусов нет.
1: Хорошая затея. Через пару минут, пока ты спал в нашем эфире, расскажем, что начали пить россиянки, чтобы быть здоровее и красивее.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: У меня 90-60-90. Зато у меня 120/80.
6: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечно-сосудистой системы.

0: Вот, девочки поймут.
1: Ну, ты понимаешь, что они кололи. Кололи, то есть ни вкусовые рецепторы не задействованы, рот не задействован. Кололи и кололи, много чего колят себе. А здесь ты как бы это выпиваешь шотом. То есть тем, что ты обычно по выходным, да, радостно делаешь, да, когда вот баржа шотов тебе оказывается на твоем столе. Вот здесь это слюна птиц. Короче, из Юго-Восточной Азии стали доставлять такие гнезда птиц. С гнезд этих собирают слюну. Ну, понятно, что птицы используют слюну для того, чтобы слепить вот то, что они нашли. Голубины, кстати, гнезда видели. Это вообще отдельный вид искусства. Это просто потрясающе. Две зубочистки и кусок уха. Я сделал. Это я примерно такой строитель, как голуби. Ну да ладно. А сколько стоит упаковка из 10 флакончиков? А надо один флакончик махануть в день. А вот упаковка из 10 стоит 36 тысяч российских рублей. Я тут быстренько перевел. 1300 наших.
0: Ого, это всего на 10 недель? А сколько надо пить?
1: Недель. Дней.
0: Подожди, так ты сказал, раз в неделю надо пить.
1: Один раз в день. Один шотик в день.
0: Подожди, сколько так надо пить?
1: Надо много пить. Надо много. Я не знаю, превратишься ты в птицу, помолодец, у тебя крылья вырастут, перья. Но теперь я точно знаю, как птицы будут мстить.
0: Ну-ка.
1: Они просто будут находить красивую девушку, понимать, что, она красивая, молодая, значит, пила наши гнезда, и туда из всех орудий. Да?
0: Так а что они там полезного в этой птичьей слюне?
1: Омолаживается кожа, становится упругая, выглядишь моложе.
0: А за счет чего?
1: Много. А там вот слюна.
0: Понятно.
1: Чтобы я углубился в химический состав.
0: Я вообще-то хотела, да.
1: Там коллагены. Вот я сейчас на понятном женском языке скажу. Там коллагены.
0: А просто жрать коллаген уже нам не подходит,
1: нет,
0: да, чистый?
1: Нет, это уже переработанный, а здесь прямой, вот настоящий. Натурпродукт, как говорили наши родители.
2: Знаешь, Вась, последнее время то ли Аня на тебя плохо влияет, то ли что, но ты даешь новости, которые невозможно комментировать. Ну, просто.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. Белорусская столица, 7 утра, 34 минуты. Это «Пробудители» на Радиус FM. И с хорошим настроением мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
2: В ближайшие полчаса играем в «Зверопой». Концерт братьев наших меньших и крутые подарки. Вот что тебя ждет дальше.
3: А после игры будем поднимать твое настроение мемами и шутками из интернета «Улыбнула».
2: Ну а прямо сейчас у нас в студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на улице Калиновского, улице Кидышка от Логойского тракта до улицы Филимонова. Тут проезд займет около 8 минут. И примерно столько же потеряешь на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до улицы Левосапеги. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7.41 в белорусской столице. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. И буквально через 5 минут мы сыграем в нашу музыкальную игру «Зверопой». Не пропусти.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи на наш сайт radiusfm.by. Тыкай на кнопочку «Хочу играть». Вот прям такая кнопка у нас там есть. И жди нашего звонка.
3: Если ты все-таки дождался звонка, выиграл, то ты получишь фитнес-бутылку.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Галя, у нас Галя, у нас оплата!
7: Круг для вас будет как раз.
6: И что, получится оплатить?
7: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
8: Крок плюс «Белвеб Касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:45 в Беларуси. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы предлагаем поиграть тебе в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
1: Тебя ждет небольшой пушистый кавер. Что это значит? Это значит, что мы взяли оригинальную песню, ее наш директор или Вася, или Паша намяукал, прогавкал, ну
3: приятно,
1: и так далее.
3: Приятно, что наш директор или Вася — это братья наши меньше, как Саня оценила.
1: Ну, короче, суть в том, что нужно будет угадать мелодию этого трека и получить подарочку.
3: Все просто, казалось бы, но интересно при этом. Даша сегодня с нами играет. Дашенька, доброе утро, привет тебе.
4: Здравствуйте.
3: Как твое утро, что делаешь?
4: Еду в школу с мамой и младшей сестрой.
3: Круто. В какой класс ты едешь?
4: В девятый.
5: Нормально уже.
1: Мне понравилась эта формулировка, Вась. В какой класс ты едешь? Не в школу, в какой в класс.
5: Надо уже и о будущем как-то думать. Да, а как маму зовут?
4: Марин,
5: там как вообще обстановка?
4: Все хорошо.
3: Представляешь, Марина, тебе обстановка по кайфу. Едут в школу. Молодцы. Даш, Марин, можете, кстати, на громкую связь телефончик поставить, чтобы играть всем вместе. Приемник выключаем, потому что будет неудобно. Ну и наш пушистый кавер готов. Вы готовы?
4: Да.
5: Итак, если готовы, слушаем задание внимательно.
3: Интересно, это наш директор был?
1: Нет, это был Паша. Это был Паша, 100%.
3: Хорошо.
1: Итак, Паш, повторишь?
3: Даша, Марина, что скажете?
4: Не знаю, честно.
3: Так, Дашенька, Марина, ну, может, что-то напомнила?
4: Нет, к сожалению.
5: На
4: нет
5: самом
4: варианта.
5: Деле, это была максимально простая песня.
3: И момент хороший,
5: да,
3: по-моему.
5: Очень часто.
3: Вот, девчонки, вы сейчас услышите оригинал и поймете, будет вот это. Ай-ё, это ж она.
5: Готовы? Вот она.
6: Ты возьмешь за руку меня так крепко, выйди из подъезда, позовешь.
5: 5 утра, давай сбежим. Вот такой трек был сегодня.
1: Девчонки,
5: у нас
1: не расстраивайтесь, я бы тоже не угадала, честно говоря.
3: Все в порядке. Самое главное, что мы выбрали вас, позвонили вам, с вами познакомились, пообщались. Крутого, классного дня. А мы напоминаем, что через парочку минут улыбнула в нашем эфире еще немного мемов и шуток.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет. Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ — противовирусный препарат Арпетол 200 миллиграмм. По одной таблетке в день. Арпетол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет, в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
8: Белагропромбанк.
9: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
10: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
11: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 51 минута в стране, это Радиус FM, лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Ну, знаете, у меня, наверное, больше жизненный факт сейчас будет, чем
1: Давай.
2: Шутка. Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли.
3: А, реально,
1: хорошо,
3: да.
1: Хорошо, хорошо. Смотри, у меня такая. Выйдя замуж, женщины становятся настолько чуткими, что слышат, как упали деньги на карточку мужа.
3: Реально.
1: Слух прям тонкий у них.
3: У меня тоже вот про замужество.
1: Да.
3: Если муж делает тебя счастливой, то какая разница, чей он?
1: О! Осуждаем.
2: А-а-а.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 59 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И с чудесным настроением в этот четверг, 15 октября, мы продолжаем нашу утреннюю миссию. И прямо сейчас готовы рассказать о планах на будущее.
2: Предлагаю этот четверг сделать четверг улыбки.
1: Да.
2: Понимаете, вот такая у нас будет утренняя миссия — заряжать вас позитивом.
1: Очень
2: вот именно
1: хорошо.
2: Тебя.
1: А хотелось бы денежный, конечно.
2: Поэтому начнем мы этот час с мемов и шуток из интернета в «Улыбнула».
3: Хорошо. Ну а потом одними шутками и одними улыбками сыт не будешь. Хочется и подарочек какой-то хороший, значимый для квартирки своей любимой, чтобы она еще уютнее была. Скорость звука у нас будет, где главный подарок этой недели — увлажнитель воздуха.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, где сегодня в Минске будет трудно проехать и какое заявление по поводу США сделал Владимир Зеленский.
0: В Беларуси 8 часов утра.
5: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
6: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Напомню, что в сентябре Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Это произошло после проведения встречи главы МИД Беларуси Максима Рыженкова со своей коллегой из Мальдив. Сегодня возле национального футбольного стадиона ожидают увеличения транспортных потоков. Примерно 17:00 это коснется Партизанского проспекта, улиц Ванеевой и Долгобрудской. Также инспекторы обращают внимание, что первая полоса улицы Долгобрудской на участке от улицы Ванеева до поворота на ТРЦ «Призма» будет выделена для стоянки транспортных средств. На стадионе сегодня пройдет матч чемпионата Беларуси. Украина теряет сильного партнера в лице США, признался Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В субботу американский президент Дональд Трамп выразил недовольство по поводу неготовности Зеленского заключить мирное соглашение по украинскому конфликту. Также Трамп отметил, что в Украине пора провести выборы, потому что стране нужен новый лидер. Накануне при въезде в Казахстан был задержан российский рэпер Наваи. В ходе досмотра в машине обнаружили и изъяли наркотическое средство. В отношении музыканта возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде запрещенных веществ. Сейчас проводится досудебное расследование. Теперь Word можно печатать шрифтом, начертанным рукой самого Микеланджело. Microsoft выпустила Michelangelo's гарнитуру, созданную по мотивам рукописей великого художника. Скачать ее можно бесплатно уже сейчас, а в приложениях Microsoft 365 она появится к концу года. И это не просто копия почерка, а современный шрифт для набора текста. Далее коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Зика.бай и по телефону 8029-324-66-66. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belabb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12, в Гомеле 11-13 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 9 минут на Радиус ФМ. И прямо сейчас улыбнула свеженькая подборка мемов и шуток из интернета.
2: Фима, и где ты познакомился с такой девушкой? Как где? На улице? Под фонарем. Так и шо, фонарь тогда не работал?
1: Хороший. А у меня такое просто наблюдение. Скандинавские палки нужны для того, чтобы отбиваться от тех, кто смеется над тем, что ты ходишь с палками. Вот такая, пожалуйста, чтобы
2: было всегда. Нормально.
3: А я еще застала те времена, когда дети не смеялись со слов Хоттабыча «Трах тебе дох».
1: О, а я нет.
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 8.15 в стране. Через 5 минут играй с нами в скорость звука.
2: Участнику нужно будет отгадать трек за ограниченное количество времени. Если не ошибаюсь, вчера у нас никто не отгадал. Поправьте меня, если
3: 4 балла
2: 4
3: вчера.
2: Балла вчера. Вот, значит, сегодня нужно отгадать за меньшее количество баллов и получить главный подарок недели – увлажнитель воздуха.
3: Ну а для того, чтобы стать участником игры, заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопочку «Хочу играть» и жди нашего звонка.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Мама, а что было потом?
5: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
6: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
5: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
4: Это хорошо.
7: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
8: В нашей аптеке такого лекарства нет.
9: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
10: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
11: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми.
12: А ведь Марья Ивановна говорила, проценты вам еще пригодятся.
13: Марья Ивановна, вы были правы!
12: Карточные пакеты Light, Medium и Premium Белагропромбанка с манибэком до 5%. Выберите свою карточку и получайте часть потраченного обратно. Белагропромбанк. Приятная математика ваших покупок. Условия на belapb.by или по телефону 136.
14: Белагропромбанк.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в Беларуси. Пробудители. На Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Правила игры очень просты. Нужно отгадать трек Радиус FM за одну секунду, получается, у нас, потому что вчера выиграли за 4 балла за 2 секунды. Значит, нужно победить больше, секунд выбрать, меньше. Вот. И отгадать просто трек и получить подарок недели.
3: Лучше поднимите руку, кто понял правила. Тогда сейчас попытаюсь еще легче объяснить. Яночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Яна, ну тут все, выбора нет. Одна секунда выбирается автоматически, и в случае успеха, 95%, что увлажнитель достанется тебе. Ты готова?
4: Ну да.
3: Смотри, выбери какое-то тихое место, все там поубирай, все раздражители. Можешь там телефон на громкую поставить, если тебе так будет удобно.
2: Вася, она тебя убрать не сможет,
3: меня
2: понимаешь?
3: Меня убрать не сможет, да. Но, по крайней
4: дочь
3: мере...
4: Дочь вышла из комнаты, все, можем начинать.
3: Слушайте, подожди, а зачем дочь вышла из комнаты?
2: А вдруг там трек
4: потому
2: будет молодежный?
4: Она маленькая, она будет кричать.
3: Все, тогда хорошо, раздражитель один устранен, я понял.
4: Да, да.
3: Все, послушать можно только один раз. Готова ты?
4: Угу.
1: Итак, если готова, одну секунду слушаем внимательно.
2: Пу-пу-пу.
1: Хорошая, простая пу-пу-пу песенка играет на нашей
3: радио. Хорошая, но вот секунда может вызывать затруднения, конечно.
4: Вот мото на прошлой неделе я угадала перекрестки, а вот это сложно. Нет, мне это даже не
3: нужно. Ну, предположи,
4: такая,
3: может быть, вдруг. Вдруг угадаешь просто так.
1: Да, что-нибудь наугад скажи просто, а вдруг попадешь.
2: Давай что-нибудь осеннее.
4: Ничего в голову
1: вообще. Ничего, все, давай, давай слушать ответ.

0: первый раз.
1: Группа «Добро на крыше».
2: Яночка, не расстраивайся. В любом случае, ты молодец, ты поучаствовала. Как говорится, а трек вообще знала до этого? Ну, как бы, когда включить? Нет? Ну и ладно.
3: Ну вот, лишний повод послушать радиус чуть-чуть подольше. Яна, удачного, классного тебе дня. Для всех остальных через пару минут расскажем, можно ли добраться до работы вовремя.
4: Пробудитель на радиус FM. На

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8 утра, 28 минут в белорусской столице. Доброго тебе утра. Это пробудители на Радиус FM. У нас чудесное настроение, и мы стараемся всеми силами подарить его тебе.
3: И кажется, что наш мешок с подарками, он, знаешь, ко дну становится все шире и шире, подарков еще больше, потому что в ближайшие полчаса сыграем в «Не и им не тут». Два голосовых сообщения, одно из которых создано реальным человеком. Будем отгадывать, какое вместе с тобой.
4: А потом, так как миссия у нас сегодня улыбать и смешить вас, поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета «Улыбнуло».
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, можно ли доехать по своим делам вовремя?
5: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Ситуацию в столице оценивают в 6 баллов. Крупнейшая пробка традиционно на МКАД от улицы Шаранговича до Каменной Горки. Время проезда 17 минут. И 10 минут можно потерять на проспекте Пушкина от улицы Адоевского до улицы Альшевского. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле 11-13 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: на Радиус FM.
1: 8 утра, 39 минут в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжают дарить подарки. Через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут».
2: Ну, а чтобы отличать живое от неживого, нужно же правильно как-то стать участником нашей игры. А вот, чтобы стать участником, заходи в Телеграм. Это важно. Радиус FM. Находи самый последний пост, который как-то связан с искусственным интеллектом. И вот в комментариях под этим постом оставь нам что угодно. Главное, чтобы мы видели твой номер телефона.
3: И если ты все-таки стал нашим участником, а потом еще и стал победителем, то ты можешь получить беспроводные наушники от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
6: Светофор. Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
7: ТАСК, 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
8: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя... У нас оплата!
9: Крок для вас будет как раз.
8: И что, получится оплатить?
9: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
10: Крок плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
11: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
12: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми!
13: Подарки ко дню отца в три цены. По 21 октября. Твердый дезодорант Old Spice. 11,89 за 50 мл. Набор инструментов. 129 предметов в кейсе. 32,69. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
14: Трицены.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:45 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играют в «Ни и им не тут».
2: Ни им не тут.
3: Будет два ГС с одним и тем же текстом. Одно записал живой человек, а второе мы попросили сделать искусственный интеллект. Задача участника — отгадать, где какое. Если отгадывает, получает подарок. Если не отгадывает, то получает подарок тот, кто голосовой нам записал.
2: Ну и для тех, кто еще не недавно закончил школу, ГС — голосовое сообщение. Ну, я так просто поясню. Голосовое сообщение. Катя сегодня будет с нами играть. Катя будет пытаться отличить одно от другого. Катюш, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе, доброе.
2: Как там твое утро? Чего делаешь?
4: Мы в школу уедем, мы уже припарковались, все в порядке, поэтому можем уделить игре.
2: Молодцы! Супер, хорошо, ты с сынишкой, да?
4: Да.
2: Сынишка как-то может тебе помочь в этом деле или нет?
1: Как зовут этого чемпиона, скажи мне, пожалуйста.
3: Женя зовут.
1: Женечка, привет, привет, Жень. Все понятно. Все. Отлично.
2: Засмущал Женю. Катюш, два голосовых. Готова слушать?
4: Да, готова.
1: Итак, если готова, слушаем первое.
5: Я не буду кашу.
1: И второе.
6: Я не буду кашу.
1: Я не буду кашу.
2: Итак, ну вот тут Женя бы, конечно, помог вот детинский голос, да, идентифицировать. Ну ладно.
4: Катюш. Ну что, Женька, какое, как на твой взгляд? Думает.
2: Думает? Ну, хорошо.
1: Жень, ну давай, первое или второе искусственный интеллект?
2: Или живой кто? Короче...
4: Два, говорит.
1: Два — это живой, да?
4: Это интеллект.
2: Ага, мама что думает?
4: Ну, честно, как бы тоже. Как будто бы два.
2: Что второй — это искусственный интеллект, да? Женский голос, да. Искусственный интеллект. Ну что, давай проверять. Автор у нас сейчас на линии. Автор, доброе утро!
6: Я не буду кашу.
1: Представляешь, как Наташа сильно постаралась.
3: Да. Заморочилась реально.
2: Наташа, доброе утро.
1: Скажи что-нибудь, потому что я переживаю, потому что мне показалось, что я еще раз голосовое включил просто. Твои аплодисменты, красотка.
2: Да, Наташу поздравляем. Удалось обхитрить живого человека. Катюш с сынишкой, удачи вам. Пусть сегодняшний день будет классный. Ну а мы напоминаем, через пару минут улыбнула в нашем эфире мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
0: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
9: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 51 минут в стране. Это Радиус ФМ. Гоним мемы интернеты.
2: Гоним.
1: Я много слов новых придумал.
3: Теща приехала в гости и сидит за столом и кушает. Подходит внучок и спрашивает: бабушка, а за кого ты кушаешь?
4: Ну как за кого? За себя. А папа говорил, что ты жрешь за троих.
1: Так, у меня такая, заранее извините. Каждый раз после близости я очень крепко обнимаю свою девушку. Весь воздух выходит, и я снова могу убрать ее под кровать.
2: Это класс, Вася, это супер. А у меня шутка про Пашу. Не подскажете, как перевести деньги из моих фантазий на карточку?
1: Это очень просто, жены помогают.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Знаете, каждый четверг дарит какое-то особое настроение. Вот что-то в нем есть, какое-то... вот помните, в детстве было ощущение перед днем рождения, когда ты не можешь уснуть,
2: ожидание.
1: Когда ты ждешь вот этого дня. Вот когда ты взрослеешь, так ты ждешь пятницу.
2: Да, и порой само вот это ожидание бывает лучше, чем ну, сам праздник или то, чего ты ждал.
1: Да, как есть, но хорошо, что хотя бы вот эта эмоция у нас сохранилась. Да. 9 утра в Беларуси, привет тебе, это Пробудители на Радио СФМ, и давайте расскажем о планах на будущее.
2: И было бы неплохо начать этот день полностью вооруженным, ну хотя бы знаниями, а знания эти мы тебе подарим, Астролайф гораздо. Скоп очень скоро в нашем эфире.
3: Ну и не только знания мы вообще-то будем дарить, Вась. Мы будем дарить еще шутки, мемы, все, что может поднять твое настроение в улыбнуло.
1: Потом вот этот поворот расскажем по-настоящему тарантиновскую историю.
2: Бери прямо сейчас и в кино ее забирай. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу, как Яндекс.Сервисы работают после сбоев и какую новую систему хотят ввести на ЖД-переездах.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: 14 октября в Беларуси берет свое официальное начало «Неделя родительской любви». Это марафон нежности и искренней признательности продлится до 21 октября. Праздничные мероприятия завершатся Днем Отца. Проект объединяет два важнейших праздника в единый символ семейного благополучия. На ЖД-переездах Беларуси появится система, которая заметит опасности раньше машиниста. Камеры научатся распознавать автомобили, людей и животных на путях и автоматически предупреждать машинистов об опасности. Причем сообщение поступит, когда поезд будет находиться на расстоянии до 3 километров от переезда. Новую систему планируют внедрить в 2027 году. Чили накрыли мощные ливни и сильный град. В Сантьяго затоплены станции метро, а движение по центральным автострадам полностью остановлено. Менее чем за час улицы города покрылись толстым слоем ледяной корки и стали абсолютно белыми, как зимой. Экстренные службы работают в усиленном режиме и пытаются откачать воду из подземных переходов. Яндекс вернул доступ к большинству функций чата с Алисой AI, станций и телевизоров, сообщили в компании. Пользователи нейросети на сайте и в приложении Алисы AI снова могут использовать режим «Эксперт», создавать тексты и изображения, работать с файлами и открывать раздел «Студия». Напомню, что на прошлой неделе из-за атак на центры обработки данных Яндекса в работе сервисов компании возникли сбои. Белорусская Василина Хандушка номинирована Международной федерацией водных видов спорта на звание «Спортсменка года» в синхронном плавании. Наша соотечественница попала в число 6 сильнейших представительниц этого вида спорта. В нынешнем сезоне Василина завоевала золото чемпионата Европы в произвольной программе и серебро в технической. Белоруска также является многократным призером этапов Кубка мира по синхронному плаванию. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.01, 100 российских рублей, 3.60, 10 китайских юаней, 4.51. И в завершении. Твой новый аэрогриль может достаться кому-то другому. Победителя музыкального теста мы узнаем уже сегодня днем. Если ты начал оценивать топовые треки на сайте radiusfm.by, но не дошел до конца, обязательно вернись и доделай прямо сейчас. Без финала нет участия в розыгрыше. Заверши тест полностью, сделай эту осень вкуснее и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно сегодня днем плюс 10-12, а в Гомеле 11-13 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 11 минут на Радиус FM. И как и обещали, прямо сейчас звездная инструкция от нас. Посмотрим, чего там звезды и гороскопы подготовили.
2: Тараканы в моей голове говорят, что сегодня у меня пятница. Потому что сегодня мне нужна дружная, большая компания, и с ней нужно делать всякие, ну, разные штучки.
1: Вот, а первый шаг к тому, чтобы вылечиться, это признать, что есть проблема. А? Видишь?
3: Или это вторая стадия?
2: Я никогда не скрывала этого, мальчики.
3: Я пропускаю мимо чужое мнение сегодня. Вот так вот, только на свое ориентируюсь.
1: Полезно. Звезды утверждают, что меня сегодня будут окружать запретные плоды, я так понимаю, диван, интернет и ничего не делание. Но будем стараться. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким четверг будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вас может соблазнить что-то запретное. И желание попробовать окажется сильным, но не торопитесь. Иногда ожидание полезнее поспешных решений.
1: Тельцы, чтобы заручиться поддержкой окружающих, сначала убедите их в своих идеях и возможностях. На это придется потратить немало времени и сил.
3: Близнецы, не ищите острых ощущений там, где можно спокойно обойтись без риска. День обещает быть тихим, так что позвольте себе немного передышки.
2: Раки, отложите развлечения и сосредоточьтесь на работе. Сегодня вы сможете добиться отличных результатов, причем довольно быстро.
1: Львы, сегодня лучше держаться компанией. Вместе и дела пойдут веселее, и отдых получится куда приятнее.
3: Девы, не спешите соглашаться с большинством. Чужое мнение сегодня может оказаться ошибочным.
2: Весы, на спокойные мечтания времени почти не останется. Поэтому не берите на себя слишком много. Окружающие и без вас найдут, чем занять ваш день.
1: Скорпионы, не пытайтесь сегодня достучаться до человека, которому ваши чувства не особенно таки интересны.
3: Стрельцы, не ждите похвалы от окружающих. Сегодня лучший способ поднять себе настроение – самостоятельно признать свои заслуги.
2: Козероги, даже если день начнется с неприятностей, в итоге все может сложиться удачно. И вы еще поблагодарите обстоятельства за неожиданный поворот.
1: Водолеи, вы отлично поможете другим разобраться в сложной ситуации и принять решение, хотя в собственных делах можете ненадолго потерять ориентиры.
3: Рыбы, если не знаете, на что потратить деньги, друзья охотно предложат варианты финансовой пользы. От советов может и не быть, зато посмеетесь от души.
2: Посмеетесь от души, вы и дальше через пару минут улыбнулись. Мемы и шутки из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.19 на Радиус FM. Все так, у нас улыбнула, это свежая коллекция, свежая подборка мемов и шуток из интернета.
2: Молодой человек, ваша теща упала в террариум с кобрами.
3: Ваши кобры, вы их спасаете.
1: Ваши кобры, ваши проблемы. У меня такая коротенький диалог. Алло, это клуб параноиков? Как вы нас нашли?
4: А, прикольно, мило. Интересная рыцарская традиция. Брось перчатку в лицо врагу. Учитывая, сколько весила рыцарская перчатка, при удачном броске вызов на поединок мог заменить сам поединок.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Арпитол. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
5: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброго тебе светлого утра, пробудители на Радиус FM, 9.25 в стране, и сейчас мы готовы рассказать по-настоящему тарантиновскую историю.
0: Вот это поворот!
3: Я специально сразу не буду озвучивать заголовок, хотя там заголовок потрясающий в этой новости, мы сейчас ее будем разворачивать с самого начала. Профессиональная цирковая артистка тренировалась в спортзале своего жилого комплекса. Как заметила, что возле, ну, видимо, раздевалок, я не знаю, трется какой-то неизвестный, ну и явно мутного вида человек. Понятно, что он не пришел тренироваться. Короче,
4: но она вызвала милицию.
3: Нет, она пока
4: просто
3: наблюдала.
4: Потому что у них нет милиции.
3: Нет милиции, потому что у них только полиция, да, все правильно. Она заметила, что когда уже выходила из этого тренажерного зала, что машинки-то ее нету.
2: Так.
3: Новенькая, красивенькая BMW нету. Но она не огорчилась. И, кстати, в этот момент тоже не вызвала полицию. Она отследила машину, там то ли трекер какой-то был, то ли что-то внутри машины.
4: По ключам можно отследить, да, любую машину, да.
3: И она поняла, что машина где-то неподалеку возле торгового центра. Ну вот, буквально проехать чуть-чуть. Вот тогда она уже вызвала копов. Вместе с копами они приехали на парковку. Действительно, стоит ее красотка, не бита, не крашена, без пробега

0: коридоре.
1: Прикольно.
2: Оставил там ковры и костюм хот-дога. Естественно, она все это оставила себе. Про запрещенные препараты сказала, это не мое. Это мне подбросили. И теперь полиция уже ищет вот этого загадочного хот-дога любителя ковров. Да.
3: Звоните Тарантино.
0: Нужно искать его, теперь он будет же одет, как циркач. Поэтому очень легко будет найти.
2: Скорее всего, он будет без одежды, потому что, видимо, все вот это, вот злоумыслие свое, он сделал в костюме хот-дога, а потом снял его.
4: Пробудитель на радио.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Мы ни в коем случае не заканчиваем. Впереди еще много всего интересного. 9:34 в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. И мы двигаемся дальше.
3: И будет, обещаем тебе, что мило и легко. В ближайшие полчасика смотри, что нашел. Расскажем о дедушке, который бросил очень странный вызов старению. Методы тоже могут удивить.
4: Мило. Как сказал один великий человек, мы еще не заканчиваем. У нас впереди еще много всего интересного. Да. И впереди у нас улыбнуло мемы и шутки из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, как обстоят дела на дорогах.
5: Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах столицы в 3 балла местами затруднения. Так, на улице Лобанка от улицы Кунцевщина 32 до улицы Мазурова задержитесь на 10 минут. И на улице Карбышева от улицы Седых до Логвойского тракта проезд займет около 6 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12, в Гомеле 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. 9:41 в белорусской столице. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас пробудители готовы рассказать о дедушке, который бросил очень странный вызов старению. Методы тоже могут удивить.
0: Смотри, что нашел.
2: Ой, в то время как сейчас молодые люди все чаще увлекаются здоровым питанием, появляются нутрициологи, папициологи, ну, все да. Вот это вот появляется, натальные карты, все это направлено на то, чтобы сделать тебя здоровее и круче, но все что-то как не получается.
3: Но чаще всего не здоровее, потому что охудее. Нутрициологи дают советы. Как мне похудеть на 30 килограмм? Ну, кто тебе скажет, как тебе похудеть? Просто он не смотрит, да, на твое на самом деле самочувствие и здоровье. Это Вась.
2: Фаина Георгиевна Раневская говорила. Не жрать. И очень бесплатно говорила. Да. Без всяких нутрициологов. Ладно, я сейчас не об этом хотел сказать. Привести в пример человека, который вообще не парился. Этому человеку 101 год.
3: Вау, круто.
2: 101 год. Он вообще никогда в жизни не задумывался никаким здоровым питанием. Отсутствием аппетита он тоже не страдает. В больших количествах он поедает рис, морепродукты, свининку очень любит. Очень любит овощи. Но особенно удивительно, что дедуленька этот милейший обожает колу. Вообще не брезгует. А еще у него есть секретный рецепт спрайта. В каждый стаканчик спрайта, который он выпивает, он добавляет парочку капелек белого вина.
3: Он грузин, он не китаец.
2: Ну, Липчинцен он. Вот так это уж полностью. Еще год назад он сам ездил. Можешь представить? Год назад это ему сотка была. Ровно сотня. Он ездил в супермаркет на велике сам. Затаривал велик вот в эту корзину походную. И возвращался обратно. Но буквально недавно он упал с велика. Возможно, кстати, не по причине того, что ему 100 лет, а просто из-за какого-то другого самокатчика.
4: Случайно.
2: Например, самокатчика, да. И его уже родня сказала, все, братан, пробили колеса велосипедом, повесили велосипед на гвоздь, что называется, и сказали, мы теперь тебе продукты будем доставлять сами. Он попросил, не забудьте белый винчик. И все, 101 год. Выглядит бодрячком, фотки есть, в нете можно глянуть.
4: Он старше меня на 75 лет. Да. Я уже не могу съездить на велике.
3: Хорошая математика. Но я хочу сказать, что это же, Вась, была же не инструкция, да, пейте колу и питайтесь так, как хотите. Правильно я тебя понимаю? Нет. Питаться надо правильно все-таки.
2: Очень хорошо.
3: Да. Вот. А если пьете колу, то лучше без сахара.
2: Я не знаю, почему, но для меня авторитетнее 101-летний
4: как
2: дедуленька.
4: Как будто бы да.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечно-сосудистой системы.

0: продукции. Производитель Женьшень Компани Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Все, покупки забрали.
3: Не все.
4: Что забыли?
3: Money.

0: и бэк. Условия на belabb.by или по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 48 минут в стране, это Радиус FM, и мы к тебе со свежей коллекцией мемов и шуток из интернета.
2: Это свежачок прям.
3: Давай.
2: Вышла новая книга Дейла Карнеги.
1: Да.
2: «Как избавиться от друзей, приобретенных с помощью моей предыдущей книги».
1: Хорошо, хорошо. Скоро Карнеги начнет учить, как избавляться от его книг. Просто.
3: Да, да. Просто сжигайте.
1: У меня вот такая. «Мне в жизни очень мешает то, что у меня привычки и интересы более богатого человека, чем я».
3: О, да, да.
2: Это же не шутка.
3: Да. «Мужчины, когда женщина предоставляет свободу выбора, надо быстро выбирать свободу».
1: Класс, молодец.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 10 утра ровно с чудесным, позитивным настроем нашим и, в принципе, всех наших коллег. Мы поздравляем тебя с маленькой пятницей. Совсем чуть-чуть осталось до выходных. Ребят, чудесного вам дня, позитива, топовой музыки и громкости на 100% Радиус FM.
2: Да, и мы будем ждать тебя завтра с 7 до 10 утра, собственно, на Радиус FM.
3: А завтра не простой эфир, а золотой. Хотел я сказать, пятничный завтра по-настоящему эфир. Много подарков, много всего интересного для тебя подготовлено. Ну, а прямо сейчас в нашей студии Кирилл Громов заступает на свою смену. Кирюх, легкого дня, все получится.
4: Всем привет, Беларуси, 10 часов, отличного тебе дня. О самых актуальных событиях прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу про насекомое, названное в честь персонажа из телепузиков, и о недавней игре Арины Соболенко.
6: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
7: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
5: 670 миллионов человек в мире страдают от голода. Более 2,5 миллиардов не могут позволить себе здоровое питание. Проблему и ее решение обсуждают в эти дни в Риме на Всемирном продовольственном форуме. Беларусь среди участников этого форума. Главная задача – объединить усилия, чтобы найти решение проблем, с которыми сегодня сталкиваются государства всей планеты. А у нас в Беларуси задача обеспечить столицу витаминной продукцией на весь межсезонный период. Формирование стабилизационного фонда в Минске продолжается активными темпами. Мэр столицы Владимир Кухарев проинспектировал ход подготовительных работ на базе предприятия «Партизанское». Здесь планируют заложить почти 6 тысяч тонн овощей. Для хранения каждого вида продукции оборудованы специальные камеры. В ходе студенческих протестов во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 7950 человек. 80% задержанных – несовершеннолетние. В отношении 2000 фигурантов применили ограничительные меры, предупреждения, требования компенсировать ущерб и запреты на посещение определенных мест. Последняя массовая акция в поддержку школьников и студентов собрала по всей стране более 160 тысяч человек. Ученые назвали новый вид доисторических насекомых в честь персонажей из телепузиков. Образцы древних насекомых нашли в Мьянме. Этот регион называют одним из самых богатых в мире доисторических кладбищ с насекомыми мелового периода. По словам исследователей, новый вид принадлежит к древнему семейству цикадок. Сообщается, что насекомое назвали в честь Ну-Ну, живого пылесоса из детского шоу «Телепузики». Арина Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала теннисного турнира в китайском Ухане. Во втором круге ей противостояла 31-я ракетка планеты американка Эн Ли. Поединок для Соболенко сложился неудачно. Первый сет она выиграла 6-3, во второй партии уступила 4-6. А в третьем сете на тай-брейке сильнее была американка 7-5. Вторая ракетка мира покидает турнир. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapp.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле 11-13 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно сегодня днем 10-12 градусов. В Гомеле обещают от 11 до 13 тепла.
0: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9%.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Сильные, нежные, неповторимые. Этот год звучит в вашу честь. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
1: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
2: О, да! И это был самый прекрасный принц на всем свете.
1: Это хорошо.
4: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет.
5: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ. Противовирусный препарат Арбидол 200 мг. По одной таблетке в день. Арбидол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
6: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я надеюсь, что прямо сейчас мы все доехали на свои рабочие места, в спортзал, в магазины, либо в пункт назначения, который мы так долго-долго по утрам добираемся. Но, тем не менее, очень приятно, я считаю, смотреть на тот пейзаж за окном, который сейчас происходит. У многих туманная такая немножечко погода. За окном дожди, но, тем не менее, мы в сухом, прекрасном, теплом помещении. И прямо сейчас у нас есть возможность сделать главное — включить музыку на ближайшие полчаса без рекламы и разговоров. Это все предоставляет Радиус FM. Меня зовут Кирилл Громов. Привет. Будем слушать с тобой в эти 30 минут Эйла с треком «Хамай». До этого Оффенбах, Норма Джин Мартин, «Overdrive». Пошла жара, и раньше всех Хьюги Ламейл Энджел и Ультра Нейт. «I'm moving to the sun». Начинаем тиктоковские тренды. Ну и пока мы тянемся за телефоном, чтобы в историю выложить тот самый момент этого четверга, самый непревзойденный, классный, и доказать всем, что до пятницы действительно остается очень мало времени, прямо сейчас послушаем с тобой новости, после чего продолжим наш музыкальный аттракцион. А в Беларуси 11 часов. Привет, ты на Радиус FM. Передаю микрофон Владу Кучко, который готов поделиться актуальными новостями. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про веб-приложение для оформления ДТП и о сильных ливнях в Стамбуле.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Витебскую область. Там он ознакомится с современным проектом в области мясного животноводства. Главе государства доложат о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК Витебской области за 9 месяцев и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. О роли семьи как основы государства и сохранении традиционных ценностей сегодня будут говорить в трудовых коллективах, на предприятиях и в образовательных учреждениях. В Беларуси пройдет единый день информирования. В числе спикеров – представители госорганов, парламентарии, лидеры мнений. Оформить ДТП теперь можно через смартфон. Сегодня в Беларуси стало доступно веб-приложение, в котором можно заполнить протокол онлайн. Его не нужно скачивать, просто нужно пройти по ссылке, которая размещена на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию, и ввести все необходимые данные. Система сама проверяет права и полисы через базу. Если что-то не сходится, предложат вызвать ГАИ. Стамбул заливают мощные ливни. Власти зафиксировали более 1000 подтоплений и 15 оползней. 14-летний подросток погиб от удара током после того, как он наступил в лужу. Общественный транспорт переполнен, пробки в городе достигли 90%, более 40 самолетов перенаправили в другие аэропорты. Власти приостановили работу школы и ряда офисов. Людей призывают оставаться дома. В Китае малоизвестный уличный певец прославился, выступив вместо опоздавшей звезды. В конце сентября в городе Баотоу должен был выступить Хакин Ли, гонконгский певец, телеведущий и актер. Из-за сильного града самолет Ли задержался, и организаторам концерта пришлось искать решение. В итоге на сцену вышел китайский уличный певец Хоу Лан. Он не репетировал и вышел на сцену в обычной одежде. В результате публика слушала певца не 30 минут, а целых 2 часа. Артист выступал без остановки. Всего за 2 недели после этого число подписчиков Хоу в соцсетях выросло до 420 тысяч. Он также успел организовать собственный сольный концерт. И в завершении. Хочется проверить, на что вы способны в экстремальных условиях? Тогда можно попробовать попасть в новый сезон шоу «Герои». Кастинг проекта «Герои-2027» уже идет и продлится до 31 декабря. Съемки 6-го сезона международного экстремального шоу запланированы на май и июнь 2027 года. Условия участия опубликованы на официальных ресурсах проекта. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно плюс 10-12. В Гомеле 11-13 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, поляндвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Сезон скидок уже на LaModa, Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.Бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Реклама.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лена, которая после расставания сказала бывшему: «Давай хотя бы друзьями останемся». Они действительно продолжили общаться. Переписывались, пили кофе, поздравляли друг друга с праздниками. Лена говорила всем: «Мы просто друзья». Только каждый раз, когда Андрей не отвечал несколько часов, она проверяла телефон.
3: Какие-то странные друзья.
2: Вот именно, потому что иногда за желанием остаться друзьями прячется совсем другое. Не хочется терять человека окончательно. Кажется, что если оставить хотя бы дружбу, связь сохранится. А вдруг он передумает? А вдруг все еще можно вернуть?
3: А если оба действительно больше ничего не чувствуют?
2: Тогда дружба вполне возможна. Но обычно ей предшествует момент, когда отношения действительно закончились, а не просто получили другое название. Есть простой вопрос, который помогает это проверить. Если этот человек завтра начнет встречаться с кем-то другим, смогу ли я спокойно это принять?
3: Ох, вот тут дружба у некоторых сразу закончится.
2: И это нормально, потому что после расставания людям иногда нужна не дружба, а дистанция, чтобы перестать ждать сообщений, сравнивать себя с новыми партнерами и заново привыкнуть к жизни без этого человека. А потом, спустя время, можно понять, мы действительно больше не хотим быть парой, но нам по-прежнему интересно, как дела друг у друга.
3: Получается, дружба после любви возможна.
2: Как вариант, но не каждую любовь нужно превращать в дружбу, чтобы доказать, что она закончилась хорошо. Иногда самое здоровое продолжение отношений – это просто отпустить человека. А иногда проходит время, и два человека действительно встречаются уже не как бывшие, а как люди, которым по-прежнему есть что сказать друг другу.
3: То есть сначала нужно пережить расставание, а уже потом решать, дружить ли.
2: Пожалуй, так, потому что настоящая дружба не начинается там, где человек тайно надеется на возвращение былой любви.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Народная мудрость гласит, четверг-то маленькая пятница. Но давайте честно, четверг-то просто день, когда ты уже как бы, ну, на силе своих возможностей, а за выходные еще как-то топить рановато. Так что держимся на чистом энтузиазме и с лучшей музыкой. И на Радиус FM ближайшие полчаса ее будет предостаточно. Послушаем с тобой Артемаса с треком «I like the way you kiss me». До этого в своих динамиках появится трек Алана Уокера и Дай под названием «Heart Over Mind». Ну и раньше всех в нашем эфире красавчик Альберт Брайт и его дикий трек «Wild». Заходи на radiusfm.by, заценивай наши хиты, обязательно голосуй за них, ставь лайки тем трекам, которые вызывают у тебя какие-то невероятные эмоции. Ну и прямо сейчас мы с тобой узнаем, какими событиями уже наполнен этот четверг, актуальные новости, после чего ворвемся в наш музыкальный нон-стоп. Беларуси, 12 часов и 1 минута, привет.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай. Подробности на «Белбет.бай» или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Олеся Матусевич. Олеся, привет.
4: Привет. Далее расскажу, сколько стран мира пользуются белорусскими лекарствами и какие угрозы ждут человечества в ближайшие 70 лет.
0: В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко заявил о больших перспективах лесопереработки для Беларуси и призвал выжимать из этой сферы максимум. По его словам, мировой спрос на дерево растет, и отличным рынком сбыта может стать Африка. Регион быстро развивается, но собственных лесных ресурсов там почти нет. Экспорт растет. Белорусские лекарства продают в 23 странах мира. Туда уходит почти половина всего, что делают заводы. Главный покупатель – Россия. Но наши таблетки и ампулы возят даже в ОАЭ, Вьетнам и Кубу. При этом на родине остается все самое необходимое. Наши предприятия закрывают сотни позиций в аптеках. Главная фишка белорусских фармакологов – быстро делать качественные и недорогие аналоги импортных лекарств. Национальный аэропорт Минск и его филиалы в Орше и Могилеве полностью подготовились к холодам. Все службы прошли проверку, технику обслужили, персонал проинструктировали, а на складах заготовили запасы жидкостей и реагентов для взлетных полос. Аэропорт работает в штатном режиме и готов к зиме, снегу и заморозкам. Дональд Трамп заявил, что Канада рано или поздно станет 51-м штатом США. По мнению американского лидера, северный сосед пойдет по пути Гренландии, ранее заключившей со штатами соглашение в сфере безопасности. Канадские власти подобные заявления категорически отвергают, подчеркивая неизменность своего суверенитета, но признают, что готовым нужно быть к любым сценариям. Ученые составили рейтинг главных угроз для человечества до 2100 года. На первое место внезапно вышло ожирение, а не роботы или экология. По оценкам экспертов, победа над лишним весом может подарить людям более 23 миллиардов лет здоровой жизни. В список других ключевых опасностей этого века вошли низкий уровень образования, неравенство доходов и неконтролируемое использование ИИ. Коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру телефона 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно днем плюс 10-12, а в Гомеле днем 11-13 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

Слушали обворожабельного, несравненного Джона Ньюмана. «Love Me Again» пел нам только что он, и в переводе означает «Полюби меня снова». И ладно, Джон Ньюман, а вот представь, если бы ты с такой фразой, либо к тебе как раз-таки с такой фразой после 3 лет молчания обратилась твоя бывшая или бывший, вот тут уже стоит задуматься и, возможно, резко сделать вид, что ты плотно занят. Зато кого точно можно любить бесконечно и без всяких сомнений, так это классную музыку, и чтобы твои любимые треки звучали

0: в нашем эфире еще чаще. Заходи на radiosfm.by, голосуй за своих фаворитов. И уже завтра, в пятницу, в 17 часов мы подведем итоги нашего топ-чарта, выберем 20-ку лучших хитов, за которые будет отдано больше всего лайков. Не переключайся, буквально через 5 минут мы сыграем с тобой в игру Gift Time и разыграем крутой приз. На кону у нас абонемент в адреналин. Ну а прямо сейчас свежий прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве, Витебске, Минске, Бресте и Гродно сегодня от 10 до 12 градусов. Ну а в Гомеле сегодня плюс 11, плюс 13.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
4: Белагропромбанк. Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
1: Реклама.
6: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12.41, снова время раздавать крутые подарки. В эфире Гиф Тайм на Радиус ФМ. На кону крутейший абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И пора добавить жизнь движения, заряда и мощности. Инструкция все та же. Прямо сейчас заходим в Телеграм и находим аккаунт Радиус ФМ по номеру телефона 44 код 595-5569. И слушаем внимательно спортивный вопрос и отправляем правильный вариант ответа. Вопрос: как в профессиональном силовом троеборье, то есть пауэрлифтинге, называется движение, при котором атлет поднимает штангу с помоста до полного выпрямления туловища и коленей? Вариант 1 – становая тяга. Вариант 2 – рывок. И вариант 3 – швунг. Присылай цифру 1, 2 или 3. И не забудь обязательно прямо сейчас сделать это быстрее всех, потому что тот, кто справится раньше с этим заданием, через два топовых трека будет озвучен в качестве победителя и заберет топовый абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time. На Радиус FM.
1: Ну что, 12:48. Прямо сейчас давай подведем с тобой итоги нашей игры Gift Time и выберем счастливчика, который бесплатно месяц целый будет заниматься в стифитнес-клубов Адреналин. Абонемент этот разыграем. И действительно, пока развеем миф, вопрос был про главное фундаментальное движение в силовом троеборье, где нужно поднять штангу с помоста до полного выпрямления туловища. И правильный вариант ответа номер один — это становая тяга. И в отличие от рывка и швунга, которые относятся к тяжелой атлетике, именно становая тяга входит в классическую тройку пауэрлифтинга. И быстрее всех правильную цифру сегодня прислала Виталина Шумская. Вот эти громкие аплодисменты в свою честь. Виталин, поздравляем и напоминаем, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть Адреналин — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любую. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особые выгоды. Адреналин — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
5: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: У меня 90-60-90.
8: Зато у меня 120-80.
9: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердца.

0: Производитель Женьшень Компани Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
3: Это моя семья.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13 час у нас с тобой на подходе, а это значит, что пришло время немножечко расслабиться. И знаешь, есть отличная примета. Если в четверг ты чувствуешь, что до пятницы рукой подать, значит, неделя удалась. Хотя, давайте честно, четверг — это уже почти пятница, только с чувством легкого недосыпа и с большими планами на вечер. Но мы хандрить не привыкли. Радиус FM уже здесь, чтобы зарядить себя бодростью на оставшуюся часть дня. Выше нос, улыбку. И прямо сейчас самое интересное. Мы для тебя подготовили десятку топовых треков без рекламы и разговоров. Совсем скоро послушаем Феликса Йена и Рэя Делтона с треком Call It Love. До этого в твоей динамике ворвутся BTS, Swim. И раньше всех Sony Fudera, D.O.D. и Poppy Bascom Think About Us. Забирай этот музыкальный вайб, прибавляй громкость на любимом приемнике и лови свежий выпуск новостей перед небольшим нон-стопом. Беларуси, 13 часов и 1 минута. Привет. Ну а что касается актуальных новостей к этому часу, их тебе расскажет Алиса Матусевич. Алиса, привет.
2: Привет. Сейчас расскажу о необычном домашнем животном, которое появится у президента, и о том, в какой стране подняли цены на незаконный брак.
0: В радиусе новостей.
2: Александру Лукашенко во время визита в Верхнедвинский район подарили трехмесячного теленка японской породы вагю по кличке Освея. Глава государства решил забрать черную телочку в свое личное хозяйство и попросил у специалистов инструкции по ее уходу и кормлению. На границе Беларуси с Польшей и Литвой снова выстроились очереди из сотни машин. Сейчас въезда в ЕС ждут более 700 грузовиков. Ситуация осложняется тем, что польские и литовские пограничники пропускают гораздо меньше автомобилей, чем должны по норме. Легковым машинам тоже приходится стоять. В пунктах пропуска Каменный Лог и Брузги очереди ждут десятки авто. Белорусский школьник создал умную камеру-будильник, которая не дает водителям уснуть за рулем. Гаджет крепится на лобовое стекло и с помощью инфракрасных светодиодов следит за глазами и наклоном головы. Как только водитель начинает засыпать или клевать носом, прибор издает резкий громкий звук. В будущем юный изобретатель планирует добавить еще и вибрацию в руль, чтобы снизить число аварий на дорогах. Брак без ЗАГСа не получится. В Узбекистане ужесточили наказание за проведение религиозного обряда бракосочетания никах без официальной регистрации. Президент подписал закон, по которому штраф за такой брак вырос почти вдвое и теперь составляет около 2000 долларов, а также выросли штрафы за венчание несовершеннолетних. Таким образом, власти пытаются бороться с распространением незарегистрированных союзов и многоженства в стране. У Селин Дион появилась собственная коллекционная кукла Барби, созданная компанией Mattel в качестве возвращения певицы на сцену. Игрушка воссоздает ее легендарный образ с Оскара 1998 года. На кукле то самое голубое платье в пол и знаменитое ожерелье «Сердце океана» из «Титаника». Сама певица надеется, что эта кукла вдохновит людей не бояться идти за своей мечтой. Коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные утренние часы на большей части территории ожидается туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, днем 11-13 со знаком «плюс». В Гродно ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13, выше нуля. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Отличный день» с Кириллом Громовым.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: называется как находящийся в полном сознании, то есть бодрствующий, но трек на самом-то деле про то самое состояние, когда ты с открытыми глазами мечтаешь о чем-то настолько крутом, что реальность вокруг просто растворяется, ну а чтобы твои глаза горели, а настроение не выключалось даже в разгар рабочего дня, давай прямо сейчас переходи в наши соцсети, заходи в Инстаграм и ТикТок, ищи Радиус FM и кликай ссылки на, обязательно на наш сайт, там у нас полная перезагрузка, смешные ролики из студии, бэкстейджи, а также фоновые крутые ролики, которые точно тебя улыбнут. Подписывайся, ставь лайки, нам будет безумно приятно, а тебе плюс к настроению еще 100 на весь день. Ну а прямо сейчас узнаем, что там готовит для нас погода в эти дни, и после чего продолжим компанию Зейна с треком «Die for me».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменно облачно, с преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В Витебске ночью от 0 до минус 2, днем 10-12. В Гомеле ночью обещают от 5 до 7 градусов, днем 13-15 выше нуля. В Минске и Могилеве ночью плюс 1, плюс 3, днем 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 2, плюс 4, днем от 11 до 13 градусов.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему действию.

0: делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Арпитол. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: А ведь Марья Ивановна говорила, проценты вам еще пригодятся.
4: Марья Ивановна, вы были правы.
5: Карточные пакеты Light, Medium и Premium Белагропромбанка с манибэком до 5%. Выберите свою карточку и получайте часть потраченного обратно. Белагропромбанк. Приятная математика ваших покупок. Условия на belapb.by или по телефону 136.
6: Белагропромбанк. Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.BY». Сделаем наших мам счастливыми.
7: Реклама.
8: Шоу с толком.
7: Сегодня в шоу с толком.
9: Иногда мы даже не подозреваем, что можем вернуть часть денег, которую уже потратили, оплатили обучение или приобрели квартиру. В некоторых случаях белорусское законодательство позволяет получить налоговый вычет и вернуть часть уплаченного подоходного налога. Но право на такую возможность есть не у всех, и действует оно не во всех ситуациях. Сегодня у нас в гостях налоговый консультант Татьяна Тихонова, которая ответит на все вопросы, волнующие налогоплательщиков.
7: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Акуна-цитата.
1: Так, 13.43, время для нашей любимой игры Акуна-цитата. И у нас на кону прямо сейчас изысканный набор чая Такамори, который сделает твой день уютным и невероятно вкусным. Правила у нас неизменны. Залетай в Телеграм, находи аккаунт Радиус FM по номеру телефона 44 код 595-5569. И прямо сейчас слушаем внимательно аудиофрагмент из культового анимационного фильма и угадываем название мультика. Совсем скоро я тебе предложу варианты ответов, а пока давай послушаем этот фрагмент.
2: Помогите!
3: Нет, сам туда забрался, сам и выбирайся. Пусть он сам справится. Тихо. Шевели хвостом и плавниками по очереди.
2: Я не могу, у меня слабый плавник.
3: Мне это не мешало.
1: Давайте прямо сейчас угадывать. Вариант 1 – головоломка. Вариант 2 – в поисках Немо. И вариант 3 – ледниковый период. Присылай быстренько цифру 1, 2 или 3. И обязательно прямо сейчас жди ответа, потому что через два трека я назову имя победителя, который заберет целый набор чая Такамори.
0: Акуна цитата. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: Так, 13:49. Ну что, итоги мы готовы подвести и прямо сейчас назвать правильный вариант ответа. И сегодня мы загадывали мультфильм. Там что-то было про плавники, про то, что у него все обязательно получится, если правильно использовать силу своих плавников. И это действительно мультфильм «В поисках Немо». Правильный вариант ответа, который был под номером 2. И вот эти громкие овации сейчас раздаются для нашего слушателя. Назара, город Гродно, превосходящий невероятно ароматный набор чая «Такамори» достается именно тебе. И напомню, если долгий день позади, настало время для «Такамори». Забудь о суете, расслабься, выбирай свой вкус для идеального вечера. «Такамори», выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. На этом мой эфирный блог подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за крутую компанию, отличные ответы и теплые эмоции. Ну а эфир «Радиус FM» продолжается. В следующем часе к микрофону заступает Леша Якимович. Больше отличных треков, крутых историй и заряженного настроения. Я говорю тебе пока-пока, услышимся завтра.
0: Акуна цитата. Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
4: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
5: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс Клуб. Клубничный чизкейк 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш, освежающая мятная 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: В нашей аптеке такого лекарства нет.
7: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
8: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
0: Реклама.
9: Алиса, как слушать музыку без подписки?
10: Все просто. Слушай «Радиус FM».
9: Алиса?
10: Уже включаю.
8: «Радиус FM». «Радиус FM». Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка. «Радиус FM». Горячие новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Выходим на финишную прямую рабочей недели. У нас четверг, 15 октября, и на связи уже Леша Якимович. И четверг — это день, когда выходные уже близко, но расслабляться пока еще рановато. Самая правильная тактика на сегодня — это спокойно закончить все самое важное и не брать на себя лишнего, чтобы зайти в пятницу с легким сердцем и уже на выходные тоже уходить со спокойной душой. И чтобы работалось комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой Мишу Миллера и Алекс Вилли с треком «Бам-бам». Также у нас прозвучит Тейт Макрей с треком «Greedy». И самым первым ворвется в твои динамики Камрад с треком «Be Mine». В общем-то, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй. Ты на Радиус FM, и прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица, 14 часов. Привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет. Расскажу, как личные зарисовки британского короля украсили бренд одежды и правда ли, что в Беларуси запустили приложение для беременных.
3: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
4: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко пообещал жителям Верхнедвинского района, что к 2030 году север Витебской области кардинально преобразится и станет полностью самодостаточным. Развивать регион планируют через три главные сферы – туризм, сельское хозяйство и переработку леса. Но президент предупредил – бесконечной поддержки точно не будет. Поэтому до 2030 года местным властям и жителям нужно успеть навести порядок и научиться зарабатывать самостоятельно. В Беларуси до 16 ноября нужно уплатить единый имущественный платеж, объединяющий транспортный, земельный налог и налог на недвижимость. Около половины граждан уже рассчитались с бюджетом. Извещения разосланы по почте и в личные кабинеты плательщиков. А сам платеж легко внести через ЕРИП, банковский сервис, почту или по QR-коду. В Минске запустили специальное приложение для беременных. Пока его тестируют в 4-й женской консультации, но позже планируют распространить на всю страну. В нем можно отслеживать вес и давление, вести дневник самочувствия и, главное, в любой момент написать или позвонить своему врачу по видеосвязи. В Коста-Рике открыли новую мега-тюрьму строгого режима. Она рассчитана на 5100 заключенных, чтобы справиться с рекордным всплеском насилия и наркопреступности. Комплекс построили по образцу известной гигантской тюрьмы в Сальвадоре, и он сможет вместить около 20% всех арестантов. Президент страны заявила, что объект заставит бандитов столкнуться с жесткой моделью борьбы с преступностью, хотя эффективность новинки будет зависеть от работы судов и прокуратуры. Акварельные рисунки британского короля Карла III неожиданно украсили новую осенне-зимнюю коллекцию Бёрбери. Основой для капсулы High Groove стали пейзажи загородного поместья Бёрк-Холл и садов резиденции в Глостершире, которые монах запечатлел лично. В линейку вошли фирменные тренчи, пальто, кашемировые свитера и платки с королевской живописью. А знаменитая клетка бренда сменила классический цвет на изумрудно-зеленый. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3 рубля, 100 российских рублей – 3,60, а 10 китайских юаней – 4 рубля 50 копеек. И последнее. Герои возвращаются. Идет кастинг на 6-й сезон международного экстремального шоу. Подать заявку на участие в проекте «Герои 2027» можно до 31 декабря. Съемки нового сезона запланированы на май и июнь следующего года. Подробности на официальных ресурсах шоу. Это все новости. Далее прогноз погоды.
5: По
2: данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. Ветер неустойчивый, от слабого до умеренного. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, днем 11-13 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 со знаком плюс. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Леша Якимович и только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: книги под фоновый эмбиент. Никакого шума, никаких пустых разговоров и гаджетов. Только ты классная компания и чистый детокс от соцсетей. Так что находи время для правильного отдыха, подзаряжай свои батарейки и выбирай тот формат, который по душе именно тебе. Чтобы твои планы на уикенд не испортила капризная погода, прямо сейчас слушаем прогноз.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В Витебске ночью от 0 до минус 2, а днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью 5-7 выше 0, а днем 13-15 со знаком плюс. В Минске и Могилеве ночью от 1 до 3 со знаком плюс. Днем 11-13 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 10, плюс 12. И в Бресте ночью 2-4 выше 0, а днем 11-13 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
1: Реклама. В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу

0: Вот знаешь, сидишь на встрече или в компании, держишь вежливое лицо, а внутри дикое желание просто встать, ни с кем не прощаться и просто уйти, хлопнув дверью. И ученые выяснили, что наш мозг считывает постоянный социальный контроль как прямую угрозу и начинает выделять микродозы адреналина. То есть желание побыть диким и невоспитанным – это не какой-то там дурной характер, а нормальная защита от перегрузки. Так что если ты сейчас забил на чьи-то ожидания и просто делаешь то, что кайфово тебе, все хорошо, ты не эгоист, ты просто сохраняешь свою менталку. Все правильно, двигайся в том же темпе. Ну и никуда не переключайся, потому что у нас на Радио FM самая топовая музыка, а также можешь послушать авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о всяких автомобильных фишках и нововведениях.
1: Реклама.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. У меня 90-60-90. Зато у меня 120-80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама, медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
5: Все, покупки забрали.
6: Не все.
7: Что забыли?
6: Money back.

0: и бэк. Условия на belabb.by или по телефону 136.
1: Белагропромбанк.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. Дай, дай. Серебро в прошлый раз досталось The Bowser. Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса. Desire. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
2: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты, наверное, думаешь, что если оформить машину на дедушку-пенсионера, то можно законно сэкономить ровно половину на транспортном налоге. Думаешь же? Да, думаешь. Министерство по налогам и сборам выкатило важное напоминание. Эта схема работает далеко не всегда. И сейчас расскажу, почему.
0: «Рули легко».
2: Пенсионеры по возрасту действительно имеют право на скидку в 50% по транспортному налогу. Но одного пенсионного удостоверения для этого мало. Главное жесткое условие, о котором многие забывают, это то, что у самого владельца автомобиля обязательно должны быть и действующие водительские права соответствующей категории. И здесь не имеет абсолютно никакого значения, кто на самом деле ездит на машине. Если автомобиль оформлен на дедушку или бабушку без прав, а за рулем каждый день ездит внук с идеальными документами, налоговая все равно выставит налог по полной стоимости. Более того, скидка моментально сгорит, если у пенсионера просто истек срок действия прав или не открыта нужная категория. Условно, права категории «Б» не дадут скидку на зарегистрированный на него грузовик. Но, к слову, точно такие же правила действуют и для остальных льготников – инвалидов первой, второй и третьей группы, а также многодетных семей. Так что, если рассчитываешь все-таки на такой половинчатый налог, то проверь документы собственника авто, пока не пришли извещения с полной суммой. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топ.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На связи Леша Якимович. У нас четверг, 15 октября. И это просто идеальный день, чтобы пересчитать свои маленькие победы за эти дни и перестать переживать по пустякам. И мысль на сегодня простая. Если задача не решается с первого раза, отложи ее на 5 минут, выдохни и посмотри на нее уже свежим взглядом. Ну а чтобы можно было освежить взгляд, для этого нужна хорошая музыка на фон. И именно с этим может прямо сейчас помочь Радиус FM, потому что у нас стартует наш фирменный музыкальный нон-стоп. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Филатов и Кэра с треком «Time Won't Wait». Также у нас прозвучит Дженни и Тейм Импала с треком «Дрекула». И самым первым ворвется в твои динамики трек «Магнетик». Вот на таком настроении и будем двигаться в ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай, не переключайся, и прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 15.01, привет! И прямо сейчас мы слушаем Олесю Матусевич, которая расскажет нам как раз-таки о самых актуальных событиях к этому часу.
2: Привет! Далее расскажу, почему Netflix увольняет сотрудников и куда лететь из Минска стало дешевле.
0: В радиусе новостей.
2: В Кыргызстане прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ, где руководители военных ведомств подписали пакет документов о сотрудничестве и укреплении боеспособности армий. Участники обсудили развитие объединенной системы ПВО, совместную подготовку кадров, а также проанализировали опыт применения дронов и робототехники в боевых действиях. В Беларуси действует комплексная поддержка семей. Бесплатная медицина, оплачиваемый декретный отпуск на 126 дней и ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Родителям гарантируют сохранение места работы и продление контракта до пятилетия ребенка. Разрешают подрабатывать на полставки без потери пособия, а для семей с детьми-инвалидами предусмотрены дополнительные льготы. В Москву по дешевке. Белорусская авиакомпания запустила осеннюю акцию на рейсы между Минском и московским аэропортом Жуковский по тарифу промо. Билет стоит от 136 рублей, в обратную сторону от 120. Акционные цены действуют на вылеты до 30 ноября, но количество мест ограничено, поэтому минимальный тариф доступен не на все даты. Netflix уволит 6% сотрудников. Это около 1000 человек из-за жесткой конкуренции на стриминговом рынке и замедления темпов роста. Сокращения станут самыми масштабными с 2022 года и затронут отделы разработки, технологии, юриспруденции и HR. Руководство компании объяснило этот шаг необходимостью строго расставлять приоритеты и оптимизировать ресурсы на фоне падения акций почти на 25% с начала этого года. Компания Fairphone выпустила беспроводные наушники FairBoots 2 со сменными аккумуляторами в наушниках и кейсе, которые можно легко заменить всего за пару минут. Новинка получила активное шумоподавление, поддержку Bluetooth, защиту от брызг и автономность до 40 часов с учетом футляра. Корпус состоит из переработанных материалов, а в Европе такие наушники продаются за 120 евро. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости. Прогноз погоды далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. Ветер неустойчивый, от слабого до умеренного. В Витебске ночью 0-2, днем 10-12 со знаком «плюс». В Минске и Могилеве ночью +1-3, днем 11-13. Гродно ночью 2-4, днем 10-12, выше нуля. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 со знаком плюс. А в Гомеле ночью плюс 5-7, днем плюс 13-15. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Леша Якимович и только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: культовый и очень атмосферный трек от 21 Savage и Post Malone Rockstar только что прозвучал, и он о том, каково это — жить на полную катушку, ни о чем не жалеть и чувствовать себя настоящей рок-звездой. И пока одни выплескивают эмоции в гитарных рифах, другие находят гораздо более изощренные способы выразить свои чувства. Вот, например, в сети набрал популярность необычный сайт Pride Technology. Там люди со всего мира публикуют свои личные проклятия и благословения. И концепция там такая: чем больше людей прочитают твое послание, тем сильнее оно сработает. А пожелания там самые разные. От искренних признаний и сочувствия до бытовых мелочей вроде «пусть твои джинсы всегда идеально сидят и имеют глубокие карманы». Так что отправляем во вселенную только самые добрые и светлые мысли и желаем друг другу исключительно удачи. А чтобы знать, какими подарками или сюрпризами нас завтра встретит погода, слушаем прогноз.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В Витебске ночью 0, минус 2, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью от 5 до 7, выше 0, днем 13-15 со знаком плюс. В Минске и Могилеве ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13, в Гродно ночью 2-4, выше 0, а днем 10-12 градусов тепла, и в Бресте ночью от 2 до 4, выше 0, а днем плюс 11, плюс 13.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе Озон. Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на Озон.бай и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса.

0: Знаешь, это чувство, когда сидишь в машине на светофоре, делаешь, ну, басы прям погромче и качаешь головой в такт, а из соседнего ряда при этом на тебя смотрят, как инопланетянина. И даже неврологи выяснили, что плотный такой басовый ритм напрямую стимулирует наш вестибулярный аппарат и заставляет мозг моментально сбрасывать весь накопившийся за день стресс. Поэтому, если ты сейчас стоишь в пробке или просто завис на красном, и тебе вообще все равно, что о тебе подумают, и все равно на чужие взгляды, то делай музыку на максимум и кайфуй. Это полезно для здоровья. Ну и, конечно же, не переключайся, потому что самая топовая музыка где? Правильно, на Радиус FM.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
4: Круг для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Скрок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
3: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Надо же! Беру уже!
6: Надо же! Давайте две!
7: Надо же! И это тоже.
8: Три цены. Магазин для всех семейных надо.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 15 октября, и мы уверенно подходим к финалу рабочей недели. И сегодня, на самом деле, даже отмечается замечательный и очень полезный день. Всемирный день чистых рук. Это повод лишний раз вспомнить о простых и важных привычках, которые сохраняют наше здоровье, а заодно смыть всю усталость накопившейся недели. И поэтому я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров, чтобы было приятнее смывать всю накопившуюся усталость. И послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Этот трек советую слушать в тот момент, когда нужно почувствовать прилив вот этой суперсилы, встряхнуться посреди рабочего дня и зарядиться энергией на все 100. Также прозвучит Serial с треком Standing In. Этот трек хорошо подходит для поездки по осеннему городу, когда хочется поймать просто расслабленный вайб. Ну и самым первым ворвется в твои динамики Тедди Свим с треком Mr. Know It All. А этот трек хорошо заходит во время паузы на кофе, когда хочется послушать глубокий вокал и насладиться качественной, а главное, живой музыкой. Настраивайся на волну Радиус FM, делай звук громче и проводи этот четверг стильно, ярко и на полной мощности. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 16 часов. Привет! И прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу, и нам их расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет, Леша. Сейчас расскажу, где в Беларуси пофотографироваться в атмосфере сумерек и когда выйдет продолжение Нарнии.
3: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
4: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Во время встречи с жителями поселка Освея Александр Лукашенко заверил, что государство продолжит активно поддерживать многодетные семьи, особенно уделяя внимание рождению третьего ребенка. Президент отметил, что очереди на жилье для семей с тремя и более детьми практически ликвидированы, и квартиры выделяются в течение года, подчеркнув, что Беларусь не отойдет от этой социальной политики. Стали известны даты вступительной кампании 2027 года. Основные экзамены СЭ и ЦТ пройдут 27 и 31 мая, а дополнительные дни для сдачи только ЦТ назначены на 4 и 7 июня. Регистрация на тестирование пройдет с 9 по 22 апреля, а резервные дни запланированы на 19, 21 и 23 июня. Белорусские соцсети захватил новый тренд. Блогеры массово едут за эстетичными осенними кадрами в усадьбу Чапских в деревне Прилуки под Минском. Мрачная и атмосферная старинная архитектура напоминает пользователям декорации к сумеркам или грозовому перевалу. Само имение с богатой историей 17 века сейчас принадлежит Институту защиты растений. Но погулять по территории и сделать атмосферное фото у пруда может любой желающий. Первые поставки российского дизеля в США могут начаться через 2-3 недели, а тем временем Евросоюз столкнулся с острейшим энергокризисом на фоне конфликта между США и Ираном. Из-за ситуации на Ближнем Востоке расходы ЕС на импорт топлива выросли более чем на 100 миллиардов евро, а запасы газа перед зимой упали до рекордных 74%, что стало главной темой двухдневного саммита лидеров Союза в Брюсселе. Появился первый тизер-трейлер фильма «Нарния. Племянник чародея» от режиссера Греты Гервиг, выход которого запланирован на февраль следующего года. Новая экранизация книг расскажет о рождении Нарнии, появлении белой колдуньи и тайне платяного шкафа. Причем действие истории с главным героем перенесли в 1950-е годы. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3,60, а 10 китайских юаней 4 рубля 50 копеек. Коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это все новости. Прогноз погоды далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. В Витебске ночью 0-2, днем +10-12. В Витебске и Могилеве ночью +1-3, днем +11-13. В Гродно ночью 2-4, днем +10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью 2-4, днем +11-13 выше нуля. В Гомеле ночью 5-7, днем +13-15 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Леша Якимович и только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков.

0: Нам тут рассказывают о том, как превратить обычный день в настоящий праздник и кайфовать от жизни на полную. Но, как показывает жизнь, некоторые люди понимают фразы вроде «брать от жизни все», ну уж слишком буквально и буквально запредельно наглеют. И вот яркий пример. В Индии грабители проникли в квартиру и утащили новенький iPhone. Хозяин уже смирился с утратой, как вдруг спустя месяц сестре пострадавшего прилетает сообщение, внимание, от самого вора. Грабитель на полном серьезе потребовал прислать ему пароль от смартфона, потому что, ну, без него гаджет бесполезен. Но спустя месяц одумался. Девушка ответила требованием вернуть вещи обратно, после чего наглец просто бросил ее в блок и пропал. На самом деле это очень смешно, я даже понимаю, вот новый уровень дерзости уже тут как тут. Так что держи свои гаджеты и секреты под надежной защитой и не давай никому испортить тебе настроение. Ну а чтобы никакие сюрпризы за окном не застали тебя врасплох, прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В Витебске ночью 0-2, 0-2. Днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью от 5 до 7 выше нуля. Днем плюс 13, плюс 15. В Минске и Могилеве ночью от 1 до 3 со знаком плюс. Днем плюс 11, плюс 13. В Гродно ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 10, плюс 12. И в Бресте ночью 2, 4 выше нуля. А днем 11, 13 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
3: Это хорошо.
6: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет.
7: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ — противовирусный препарат Арбидол 200 миллиграмм по одной таблетке в день. Арбидол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вируса.

0: Экфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
1: А ведь Марья Ивановна говорила, проценты вам еще пригодятся. Марья Ивановна, вы были правы. Карточные пакеты Light, Medium и Premium Белагропромбанка с манибэком до 5%. Выберите свою карточку и получайте часть потраченного обратно. Белагропромбанк. Приятная математика ваших покупок. Условия на belapb.by или по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Реклама.
3: Лови топовый момент этого утра.
4: Это свежачок прям.
5: Давай.
4: Вышла новая книга Дейла Карнеги.
6: Да.
4: «Как избавиться от друзей, приобретенных с помощью моей предыдущей книги».
6: Хорошо, хорошо. Скоро Карнеги начнет учить, как избавляться от его книг. Просто.
5: Да, да. Просто сжигайте.
3: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Если ты только что пару минут залипал в одну точку, и у тебя в голове не было ни одной мысли, то не пугайся, это просто трек такой, тебя ненадолго выбило из стресса. Ну и если ты хочешь и дальше находиться вне стресса, то никуда не переключайся, потому что в следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Будет очень классно, много крутой музыки, интересных фактов и возможность даже выиграть топовые призы. Ну а с тобой был я, Леша Якимович, спасибо большое, что провел со мной это время. Желаю тебе классного, продуктивного, счастливого вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компэй Технологи Компани Лимитед.
9: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
10: Подарки ко дню отца в три цены. По 21 октября. Твердый дезодорант Old Spice. 11,89 за 50 мл. Набор инструментов. 129 предметов в кейсе. 32,69. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены.
1: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Прекрасный вечер, когда веет даже немножечко морозным воздухом. Вот такой вечер 15 октября на эти самые мгновения, плюс 11. И, возможно, время, да, укутываться в куртке. И, тем не менее, время планировать, в том числе, и прогулки по любимому городу, потому что в Минске солнечно достаточно, несмотря на морозный воздух. Мне кажется, приятно будет пройтись, освежиться немножечко, освободить свою голову. Ну, расскажу тебе очень много интересных новостей сегодня. Например, один производитель автомобилей решил убрать у автомобиля заднее стекло. Для чего, узнаешь подробности, а еще расскажу тебе про картофель-мутант, который нашли в Гродненской области. Подробности совсем скоро. Ну а прямо сейчас добро пожаловать в новый час. Для кого-то это значит окончание рабочего дня. И я вас поздравляю с этим. 17:00 в Беларуси. Время новостей с Натальей Ленской. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. В этом выпуске о планах по продвижению отечественных товаров в минских магазинах и о позициях белорусского паспорта в мировом рейтинге.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь должна зарабатывать больше на переработке древесины и развитии производства мебели. Об этом заявил президент во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. Глава государства обратил внимание на перспективные рынки Африки и Юго-Восточной Азии, где растет спрос на жилье и мебель, но недостаточно лесных ресурсов. Руководству Витебской области поручено разработать стратегию использования древесины. При необходимости региону предоставят финансирование. В минских магазинах хотят увеличить долю белорусских товаров, в том числе сладостей, в прикассовых зонах. Этот вопрос обсудили на совещании в Мингорисполкоме под руководством первого зампредседателя Александра Коменданта. Предлагается отводить отечественной продукции половину места указ. При этом власти отмечают, важно не просто расширять ассортимент, а предлагать покупателям наши товары, способные заменить импортные аналоги. Технический сбой в работе Яндекс привел к резкому росту интереса водителей к альтернативным службам такси в Беларуси. Отечественные компании и диспетчерские службы подтверждают увеличение количества заявок на подключение на 30-40%. Чтобы оперативно справляться с нагрузкой, специалисты некоторых сервисов перешли на усиленный режим работы и объявили о планах масштабировать свои платформы на всю страну. Зеленский признал, что снял запрет на удары по российским НПЗ, вопреки требованиям США. Он также публично раскритиковал Трампа, признавшись, что чувствует себя преданным и что Киев теряет важного партнера. На этом фоне западная пресса уже не первую неделю пишет о разладе между лидером киевского режима и американским президентом. В обновленном рейтинге сильнейших паспортов мира от Passport Index произошли изменения в списке лидеров. Первую строчку заняли Объединенные Арабские Эмираты. Документы этой страны позволяют посещать без визы или с упрощенным въездом 182 государства. Следом расположились Сингапур и Малайзия. Белорусский паспорт разместился на 56-й позиции. У нас есть безвизовый доступ в 92 страны мира. Замыкают список Сирия и Афганистан. И коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка перемен и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем 10-12 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 1-3, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью от 2-4 тепла, днем 11-13 выше 0. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17:12 точное, драйвовое. Пока кто-то тут обсуждает отопление, кому-то жарко, кому-то все-таки холодно и кому-то нужны обогреватели, расскажу тебе про водителей из Европы. Оттуда приходят забавные новости. Владельцы новеньких электрокаров Polestar 4 начали массово парковаться по звуку и разбивать бампер. А все потому, что дизайнеры ради красоты полностью убрали заднее стекло, заменив его на камеру. В итоге в первый же дождь осенний водители в буквальном смысле вот ослепли, а жестянщики теперь потирают руки, потому что да, у них теперь будет работа. В общем, технологии технологиями, хочется сказать всем автопроизводителям, но старое доброе стекло ничем не заменишь. Так что я лично желаю тебе хорошего обзора на дорогах, ни гвоздя, ни жезла, и давай-ка вместе со мной подзаряжаться далее. Топовая музыка Радиус FM, совсем скоро информация про белорусский картофель мутант, который вырастили в Гродненской области.
0: Автодрайв на Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». На изи.
1: Вырастить смешную веселую картошку для агрария в Гронщине не проблема. Так вот, уже завершилась эта история. Здесь выкопали целую коллекцию забавного картофеля необычной формы. Например, звездой соцсетей стала картофелина черепаха. Ее даже в шутку прозвали картопах или черепартошкой. Как-то, ну так, сложновато, но улыбательно. Ну и это еще не все. Вот эта необычная картошка выросла под эндуро. Это недалеко от Гродно. Также на этом сюрпризы не закончились. Здесь же гуляет картофель, который похож на чебурашку, на эльфа Добби из «Гарри Поттера». Ну, и такие уж традиционные, мне кажется, картошка в виде сердца, в виде персика. Но самым космическим объектом прозвали картошку из четырех клубней. Мол, она, правда, напоминает какой-то космический объект, планету со спутниками. Вот такой необычный урожай картошевеля 2026. Возможно, тебя это тоже вдохновит на то, чтобы что-то сегодня с картофельной себе приготовить. Радиус ФМ знает, что в любая еда, даже поздний ужин – все пойдет на пользу, все калории мы обязательно сожжем по топовой музыке Радиус ФМ. Просто делай звук погромче. Совсем скоро прогноз погоды на завтра. Узнаешь, актуален ли зонтик.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: ТАСК. 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор. Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Да, только что легенды эфира Амина Мирианна и их знаменитая «Монстер». Вот насколько завтра нам ждать таких монстрических сюрпризов от погоды, все подробности знает уже Белгидромет. Узнаешь и ты сразу после того, как я сообщу тебе подробности о топовой музыке Радиус ФМ совсем скоро. Яркими красками раскрасим этот вечер и «Холли Флейм». А также Алекс Уоррен. И Avalon Rockstone, за которого ты голосуешь у нас на сайте radiosfm.by. А вот погода, голосуй за то, чтобы ты потеплее одевался завтра. Подробности далее.
0: Radius FM о погоде.
1: Но зато солнечно будет, мне кажется, это куда важнее. В Бресте плюс 13 без осадков, Гродно 10-12 со знаком плюс, и тоже дождей не ожидаем. В Минске переменной облачности плюс 13, в Витебске ясная погода, при этом плюс 12, в Могилеве до плюс 13 и без осадков. А вот небольшой дождик будет в Гомеле, здесь плюс 15.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых универогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: сентября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.BY». Сделаем наших мам счастливыми.
1: Реклама. Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
2: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
3: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Давай-ка проверим, насколько тобой можно легко манипулировать, насколько ты чувствуешь фейк, и где правда вообще в этой жизни. Прямо сейчас будет интерактив, фейк-контроль. Он уже, кстати, заряжен на сбор участников у нас в телеграм-канале. Радиус FM, заходи, пожалуйста, отмечайся, разгадывай там наш небольшой фейк-контроль, после чего становись героем эфира, жди мой звоночки, получи за это, кстати, клевый подарок. Ну, он потрясающий, он вкуснейший, это нео-суши. Невероятно щедрая роллы по доступной цене. Свежая рыба, много начинки, сочные соусы и никакой экономии на вкусе. Сеты от 45 рублей. По промокоду «Радиус» скидка еще и 10%. Ну, приятно же во всех отношениях. Заказывайте с доставкой по Минску на «Neo Sushi Buy» или по короткому номеру 7459. А еще лучше вот прямо сейчас выиграй набор суши у нас в эфире. Жду тебя в телеграм-канале «Радиус FM» прямо сейчас.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радиус FM Автодрайв. Фейк-контроль.
1: На связи с нами Настя. Настя, привет. Алло. Ой, Настя, наверное, у тебя там радиоприемчик работает. Можешь пока сделать чуть-чуть звук потише, иначе будешь слышать мое эхо. И не только ты. Ну и пока ты это делаешь, напомню, что у нас главный подарок – это Neo Sushi сертификат на классные вкуснейшие роллы. За них ты будешь сражаться. Проголодалась?
2: Да, да.
1: Ну, в таком случае, поехали. У меня для тебя есть несколько новостей.

0: Прямо, Настя, какая-то интуиция спасла. Действительно, в Сан-Франциско обнаружили сурка, который предположительно смог попасть туда, забравшись под автомобиль в горной местности. Ну, а спасатели объяснили, что сурков привлекает запах автомобильной охлаждающей жидкости. Но она вот так опасна для них. Вот они вот прям эти пары в себя вдыхают, и потом вот видите, что с ними происходит. Ну что, хорошего настроения тебе желаю и отправляю кушать вкуснейшее нео-суши. Я тебя поздравляю с этим.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Огромное. Очень рада.
0: Хорошего вечера. Мы за тебя рады. И, конечно же, есть прямо сейчас повод сделать чуть-чуть погромче музыку, потому что здесь снова самая бодрящая топовая музыка.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или УРОСП.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Как колисти у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
3: Все, покупки забрали.
4: Не все.
5: Что забыли?
4: Money back.

0: условия на belapb.by или по телефону 136.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, октябрь продолжает гнуть свою осеннюю линию. Ты, наверное, почувствовал, что сегодня как будто бы в Минске холоднее, чем вчера или позавчера. Да, такой легонький морозец, такое как будто дыхание зимы. Где-то там она уже на горизонте календарная появляется. Но что нам с тобой остается? Только укутываться, конечно же. Речь не только про одежду, про какие-то утепленные куртки, но и, конечно же, под горячую топовую музыку Радио ФМ, потому что с нами хочется остановиться в движении. С нами просто как-то вот теплее во всех смыслах и на душе в том числе. Поэтому просто делай звук погромче. О погоде на завтра, о том, какому городу нужно завтра подготовиться к осадкам, знает Наталья Ленская. Подробности совсем скоро. 18:00 в Беларуси.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты! Слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай! Подробности на «Белбет.бай» или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Наташа рассказывает не только о погоде. Наталья Ленская, здравствуйте. О чем будут эти новости?
4: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу, что важно знать о сроках уплаты имущественных налогов и как теперь распознать музыку, созданную нейросетью.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси будут создавать условия для развития детей не только в городах, но и в сельской местности. Об этом президент заявил во время общения с жителями городского поселка Освея в Верхнедвинском районе. Глава государства подчеркнул, что одна из главных задач – обеспечить сельским детям доступ к качественному образованию. Он также призвал родителей приучать детей к посильному труду и не проводить все свободное время в телефонах. Белорусы получают извещение на уплату единого имущественного налога. Внести сумму необходимо до 16 ноября. Как пояснили в Министерстве по налогам и сборам, ставки налогов не изменились, но список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, существенно расширился с 500 до 3000 машин. Владельцы премиальных авто, для которых ставка транспортного налога повышена в 10 раз, в этом году увидят в извещениях увеличенные суммы. В Минске запустили необычный формат работы автомоек. Тарифы привязали к погоде. Новая система анализирует вероятность осадков в разных районах столицы и автоматически меняет стоимость услуг. Если на улице дождь или снег, алгоритм снижает цену, предлагая водителям более выгодные условия в пасмурные дни. Для удобства автовладельцев оплатить роботизированную мойку можно прямо из машины через специальное приложение. Развитие искусственного интеллекта может раскачать мировую экономику, об этом предупредила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Сейчас ИИ двигает бизнес вперед, но у этого процесса есть обратная сторона. Главная опасность – резкое разочарование, если завышенные надежды на нейросети не оправдаются. Еще один риск – потеря контроля над умными системами. При этом запаса прочности у мировой экономики после кризисов последних лет почти не осталось. YouTube Music начал помечать композиции, созданные с помощью искусственного интеллекта. Маркировка размещается прямо на странице плеера. Нажав на нее, слушатель может получить дополнительную информацию о треке. В компании объяснили нововведение стремлением к прозрачности. Слушатели должны понимать, когда музыка создана нейросетью. Подобные пометки уже используют Apple Music, Spotify и Яндекс.Музыка. О курсах валют на Сбанка Беларуси: доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И последнее. Радиус ФМ всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ, и топовые треки зазвучат мгновенно. Слушай хиты на умной колонке, и для этого даже не нужна подписка. Это все новости о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем 10-12 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 1-3, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью от 2 до 4 тепла, днем 11-13 выше 0. В Гомеле ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Семь кадров.
1: 18:13, точное, драйвовое, да прибудет с тобой сила. Пожалуй, эту фразу услышал даже тот, кто не смотрел ни разу в жизни известную космическую сагу. И прямо сейчас мы с тобой будем вдохновляться легендарными кинолентами. В нашей рубрике «7 кадров» заходи в телеграм-канал. Радиус FM прямо сейчас отгадывает тот самый кидокадр, который мы зашифровали. Я уверена, у тебя все получится. Ты смотрел точно этот фильм. Ну и, конечно же, жди мой звоночек в прямом эфире Радиус FM. Напомню, сражение сегодня пойдет за классный подарок. Это умный часы от топовой радиостанции страны Радиус FM, и все пойдет как по маслу, либо как по шелку. Но это уже про песню Вани Дмитриенко, которая появляется уже в нашем топовом эфире.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». 7 кадров.
1: Сегодня разгадывается классное кино. Со мной будет Александр. Добрый вечер вам. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Александр, что, вы готовы покорить кинематограф?
2: Естественно.
1: Хорошо. Если бы я была режиссером и брала бы вас на роль, вы бы злодеем были в фильме? Или каким-то, не знаю, Добрынычем, каким-нибудь добрым человеком?
2: Я был бы скрытым злодеем.
1: Вы были бы скрытым? Все сложнее намного, чем я думала. Хорошо. Надеюсь, вам будет легко отгадать ту киноленту, про которую я сейчас вам буду рассказывать. Итак, начнем с первой подсказки. А первая подсказка звучит так. «Черные всадники».
2: «Властелин колец».
1: Слушайте, я конечно, играю, но не играю так быстро. А что это? Мы как будто вчера пересматривали. Просто удивительно. Александр.
2: Нет, просто очень любим кино.
1: И конкретно вы любите «Братство кольца», я так понимаю, да?
2: Ну, не так, чтобы сильно, но... Смотрим.
1: Ну, хорошо смотрите. Я думала, что, знаешь, всякие ассоциации будут. Думала, что «Черный замок» Ольшанский вспомните, как вариант, да? Ну, много фильмов, где вот мелькали «Черный всадник». Да вы молодец. И по итогам пока вот этой недели вы пока лидер, но завтра у нас тоже будет игра. Поэтому посмотрим. Напомню, что главный подарок этой недели – это умные часы от топовой радиостанции «Радиус FM». Кстати, мне тут еще подсказочки были, если что. Вот и «Кольцо всевластия» – самая, мне кажется, прозрачная подсказка. И «Меч Нарсилии», «Прямоугольная дверь в нору», и не только. В общем, возможно, есть повод сегодня вечером, уютным октябрьским вечером, присмотреть именно «Властелин колец», «Братство кольца». Ну, а мы далее. Давай-ка я посмотрю на наш плейлист. Да, здесь топовая музыка «Радиус FM» и «One Republic».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. «Белгострах. Оберегаем счастье».
3: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
3: Это хорошо.
6: Орпитол – противовирусный препарат. Орпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Орпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
7: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
8: ТАСК. 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: И погнали вместе с Айола далее по этому вечеру. Надеюсь, тебя никто сегодня не подсадил на коня. А если подсадили, то самое время уже снижать скорость и слезать. Ну, потому что нужно успокаиваться, выдыхать все нервозности этого дня. Вечер-то в целом хорош, плюс 11 за окошком, осадки не ожидаем. А вот закат уже в Минске случился, происходит в эти самые мгновения, поэтому смотрим на красивое небо, загадываем желания и слушаем внимательно прогноз погоды, кому же завтра понадобятся зонтики.
1: Радиус FM о погоде.
0: Плюс 13 завтра в Бресте без осадков. Солнышко будет светить в Гродно. Здесь плюс 12. В Минске переменная облачность и до плюс 13. В Витебске на небе не облачко, ясная погода и плюс 12. В Могилеве переменная облачность до плюс 13. Осадки ожидаются завтра только в одном областном центре. Этот областной центр Гомель. Помимо дождей здесь плюс 15.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Белагропромбанк.
5: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
6: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
7: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
8: Крок для вас будет как раз!
7: И что, получится оплатить?
8: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
7: Крок плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
9: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
10: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
10: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Любишь поваляться на ковре из желтых листьев? Люби и к врачу ходить. Проверим сегодня вот такие факты, что якобы через листья можно заразиться, например, бешенством или гельминтами. Мол, животные, которые пробегают по парку, могут оставлять свою слюну на листьях. Вот если ты трогаешь эти самые листья, то можешь подхватить опаснейший вирус. Но тут инфекционисты успокаивают. Заразиться бешенством просто через прикосновение к сухим листьям все-таки практически невозможно, потому что вирус бешенства крайне неустойчив во внешней среде и быстро погибает в воздухе. Ну, если говорить об еще одной угрозе, про осенние клещи, вот тут врачи говорят, это чистая правда, клещи активны, и в частности иксодовые клещи, они активны вплоть до устойчивых морозов, пока температура не упадет, ну, где-то около 0 градусов. Опавшие листья, сухая трава для них, это просто идеальное теплое убежище, поэтому будь осторожен, повалялся на ковре из желтых листьев или золотых листьев, и тут же проверь себя. И еще одна опасность называется плесень и грибки. Оказывается, влажный слой листвы, который лежит на земле дольше пары дней, это просто настоящий инкубатор для грибков, бактерий. И вот когда ты весело подбрасываешь осенние листья над головой ради каких-то таких классных снимков, динамичных фото, то на самом деле в воздух взлетает одновременно и невидимое облако из миллиардов спор. Да, это, конечно, не смертельно опасно, но вот такой трюк может мгновенно вызвать заложенность носа, кашель, жесткий приступ аллергии, поэтому не забудь помыть свои ручки и вообще полностью помыться после того, как ты поваляешься вот на осеннем ковре. Такие вот интересные подробности. Надеюсь, эта осень все-таки тебя не пугает, а вдохновляет. А с позитивом обращайся к топовой музыке Радио ФМ. Погнали дальше. Впереди астропрогноз на этот вечер. Не пропусти.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад. Вечерний расклад.
1: И вот какие планы звезд на тебя, Овны. Вы уже почти почувствовали пятницу, поэтому, пожалуйста, не позволяйте чужой срочной задаче переселиться в ваш вечер и его испортить тем самым. Далее, тельцы, сегодня захочется чего-то сладкого. И это вполне объяснимо. До выходных рукой подать, но рабочая неделя как будто бы держит вас еще в своих цепях. Близнецы, вечером вы можете разговориться так, что собеседник узнает о вас больше, чем планировал. Поэтому попробуйте немножко помолчать иногда, это очень даже полезно. Раки, если дома накопились дела, выберите самое раздражающее и покончите с ним раз и навсегда. Уж ни в коем случае не переносите его в выходные, это самое срочное дело. Львы, хороший вечер, чтобы встретиться с друзьями. Вот только не обещайте всем сразу, мол, я успею этим вечером в три места. Нет, так не будет, что-то может этому помешать. Девы, вам захочется все организовать перед выходными, но оставьте немного хаоса. Иногда именно незапланированные часы оказываются лучшей части недели. Весы, сегодня, возможно, удачная покупка, если вы не перепутаете полезную вещь с той, которую продавец очень убедительно назвал самой необходимой. Скорпионы, не устраивайте проверку близким на внимательность и догадливость. Если вам что-то нужно, проще сказать словами или какими-то намеками или полунамеками. Стрельцы, самое время продумать выходные, но не расписывайте сразу буквально каждую минуту. Вот знаете, иногда нужно пустить все на самотек, как пойдет. Козероги, вы можете почувствовать, что силы заканчиваются, поэтому делегируйте хотя бы одно дело своим близким. Водолей, сегодня вас потянет на перемены. И знаете, начните с чего-то простого. Новая музыка по дороге домой тоже засчитывается. Рыбы, после работы лучше отказаться от лишней суеты, потому что вы так уже достаточно потрудились на этой неделе. И знаете, хватит сдавать эти экзамены на продуктивность. Вот прямо сейчас начните отмечать грядущую пятницу.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120-80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма.

0: производитель Женьшин Компани Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: А ведь Марья Ивановна говорила, проценты вам еще пригодятся.
3: Марья Ивановна, вы были правы.
4: Карточные пакеты Light, Medium и Premium Белагропромбанка с манибэком до 5%. Выберите свою карточку и получайте часть потраченного обратно. Белагропромбанк. Приятная математика ваших покупок. Условия на belapb.by или по телефону 136.
5: Белагропромбанк. Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Да, четверг неумолимо движется к своему финалу. Это значит, что практически рабочая неделя уже позади. Мне кажется, пятничное настроение буквально витает в воздухе. Ну и прямо сейчас давай-ка переключу тебя с рабочего режима на режим максимального расслабления и комфорта. Благодаря топовой музыке Радиус FM у нас впереди 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговор. Это будет Зара Ларсон. А также Тедди Свимс. Эй, Fast Boy. За эти треки ты можешь проголосовать у нас на сайте radiusfm.by. Там же пройти тест музыкальный и сформировать вместе с нами классный, идеальный плейлист, который захочется слушать на полную мощь и получить еще за это подарок. Кстати, аэрогриль. Подробности radiusfm.by. 19.01 в Беларуси. Рядышком со мной Наташа Ленская и самые актуальные новости. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Далее я расскажу, почему в сельском хозяйстве важна армейская дисциплина и как короткие ролики разрушают нашу память.
0: В радиусе новостей.
2: Президент требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. Безобразные работы на этом участке отметил глава государства и пообещал отправить на военные сборы всех чиновников, которые не выполняют взятые на себя обязательства.
3: Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, Хренину, он ждет во главе с губернатором. А может и Крутой пойдет с вами туда батальоном командовать. Поэтому разговору быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Ну и, конечно, людям надо заплатить, если они работают. Ты платишь впустую, а результата нет.
2: В сельском хозяйстве, как и в армии, нужна железная дисциплина. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече со студентами Гродненского аграрного университета. Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что будущие специалисты будут напрямую отвечать за продовольственную безопасность страны, а потому расхлябанность в этой сфере недопустима. Европейские лидеры планируют попросить Владимира Зеленского воздержаться от публичной критики Дональда Трампа, опасаясь ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times. Свое послание главы 27 стран ЕС намерены передать лично уже буквально завтра в ходе закрытой встречи на саммите в Брюсселе. Собеседники издания отмечают, что разговор будет сочувственным, но твердым. Увлечение короткими видео приводит к истощению психики. К такому выводу пришли ученые. По данным исследований, бесконечная прокрутка ленты снижает концентрацию, ухудшает память и повышает уровень тревоги. Психологи объясняют, в отличие от обычного кино, короткие ролики заставляют эмоции мгновенно сменять друг друга. От смеха к грусти. Психика не успевает адаптироваться, и человек чувствует усталость, просто листая экран. И последняя топовая музыка может принести тебе умную колонку. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальный тест и оценивай любимые треки. А главное, дойди до конца, чтобы принять участие в розыгрыше умной колонки Яндекс.Станции Лайт. Слушай, оценивай и выигрывай вместе с Радиус FM. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем плюс 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.31, точное, драйвово. Я знаю, как заполучить классный подарок от Радиус FM, умную колонку. Вот прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальный тест и продолжай эту осень яркой топовой музыкой. Мы хотим заполучить идеальный плейлист, который, правда, захочется слушать на полную мощь. Но еще очень хочется услышать прогноз погоды на завтра. Говорят, что завтра понадобятся зонтики. А вот кому, жителям каких городов? Подробности далее.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как говорят, доверяй, но проверяй. Вот абсолютно проверенная информация от Белгидромета о погоде на завтра. В Бресте плюс 13, без осадков. В Гродно плюс 12, тоже без осадков. Далее Минск 10-12 со знаком плюс и без осадков. В Витебске до плюс 12 и абсолютно ясная погода. На небе ни облачко и не ожидается дождей. А вот дожди будут в Гомеле. Здесь плюс 15. В Могилеве 11-13, выше нуля, переменная облачность.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Иногда мы даже не подозреваем, что можем вернуть часть денег, которую уже потратили, оплатили обучение или приобрели квартиру. В некоторых случаях белорусское законодательство позволяет получить налоговый вычет и вернуть часть уплаченного подоходного налога. Но право на такую возможность есть не у всех, и действует оно не во всех ситуациях. Сегодня у нас в гостях налоговый консультант Татьяна Тихонова, которая ответит на все вопросы, волнующие налогоплательщиков.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Это коллаб диджея Филатов и Кэрос в нашем эфире Sweet Summer Nights. Да, глядя за окошко, уже думается, где же это лето было и было ли оно с нами. Октябрь в самом разгаре, вошел практически во вкус, потому что плюс 11 сейчас в столице. И ты знаешь, сегодня ты почувствовал, наверное, повеяло какой-то такой вот морозностью, да, как будто где-то зима напоминает уже о себе. Но назад, я напомню, синоптики обещают неплохие показатели по стране, да, плюс 15 даже. Поэтому наслаждаемся осенью. И, конечно же, вот за горяченьким обращайся к топовому листу Radius FM. Кстати, голосовать за любимые треки ты можешь в любой момент на сайте radiusfm.by. А пройдя музыкальный тест, здесь же на сайте ты можешь заполучить подарок, умную колонку. Так что желаю тебе удачи и забирай еще больше топовой музыки для горячего вечера.
1: Автодрайв на Radius FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Север Витебской области планируют привести в порядок к 2030 году. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. Основными направлениями развития он назвал туризм, сельское хозяйство и лесную отрасль. При этом стоит задача не просто вложить деньги, а сделать районы самодостаточными. Александр Лукашенко также отметил важность сохранения населения. Без людей не будет и жизни на этих территориях. В Беларуси к 30-летию Всебелорусского народного собрания запустили народный интернет-проект «ВНС в лицах». Он рассказывает о делегатах разных лет – рабочих, аграриях, врачах и руководителях, принимавших судьбоносные для страны решения. Журналисты уже собрали более 150 историй с архивными фото и эмоциональными видеовизитками участников. Наполнение ресурса продолжится, ведь за все годы работы ВНС его делегатами стали свыше 20 тысяч человек. 32-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом «Смотри, живи, цени». Основные события и показы развернутся в кинотеатре «Москва», а также на площадках Центрального, Беларуси, Победы и Пионера. Всего на участие было подано более 3300 заявок из 108 стран, а в конкурсную программу вошли свыше 130 картин. Правительство Великобритании выделяет средства на проведение восстановительных работ и укрепление защиты на Чернобыльской АЭС. Как сообщается на официальном сайте британского правительства, финансовая помощь предназначена для ремонта конструкции защитного саркофага над поврежденным четвертым энергоблоком, а также для поддержки объекта хранилища отработанного ядерного топлива. Врач Тим Мерсер назвал неожиданную причину осенней бессонницы – привычку включать яркий верхний свет по вечерам. Из-за ранних сумерек осенью люди чаще используют потолочные светильники. Однако мозг реагирует на них, как на солнечный свет, и замедляет выработку гормона сна – мелатонина. Чтобы не сбивать биологические ритмы, медик советует вечером переходить на приглушенное настольное или напольное освещение. И последнее, мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем плюс 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем плюс 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Иногда мы даже не подозреваем, что можем вернуть часть денег, которую уже потратили, оплатили обучение или приобрели квартиру. В некоторых случаях белорусское законодательство позволяет получить налоговый вычет и вернуть часть уплаченного подоходного налога. Но право на такую возможность есть не у всех, и действует оно не во всех ситуациях. Сегодня у нас в гостях налоговый консультант Татьяна Тихонова, которая ответит на все вопросы, волнующие налогоплательщиков.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Это моя семья.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь 2».
1: Это моя семья.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Президент сегодня совершил рабочую поездку в Витебскую область. Глава государства потребовал от чиновников стратегию развития севера Витебской области. Эту территорию Александр Лукашенко назвал зоной критического земледелия, где особо важны дисциплина и оперативность всех работ.
2: Вы прозевали, вы проспали лето и раннюю осень. Здесь нельзя работать так, как в Минске. Здесь надо работать 40 часов в сутки, а потом 9 месяцев спать, если мы хотим что-то иметь. Для меня главное сохранить людей здесь, сохранить эту территорию. И не только лес, хотя и в лесу вы плохо работаете.
1: Аграрному сектору нужна дисциплина, сравнимая с армейской. От личной ответственности каждого зависит эффективность отрасли. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на встрече со студентами Аграрного университета Гродно. Он напомнил, что у нас безопасность включает 9 сфер, и продовольственная – одна из ключевых. «Мы ни на кого не собираемся нападать, но готовимся защищать свою страну», – подчеркнул он. Кстати, сегодня в Беларуси начался прием документов на заочную форму обучения по аграрным специальностям. По 30 ноября абитуриенты могут подать документы в колледжи на бюджетные и платные места. Зачисление пройдет до 10 декабря на основе балла аттестата. А еще через месяц стартует прием документов на заочное отделение в 4 профильных вуза страны. Подача документов продлится до 5 декабря. Экзамены пройдут с 6 по 15 декабря. 19 и 20 октября Беларусь отметит 30-летие первого Всебелорусского народного собрания. К этой дате запустили народный проект «ВНС в лицах». Это живая летопись о тех, кто в разные годы был делегатом. Рабочих, аграриях, врачах, руководителях. Уже собрано больше 150 историй. Над ними работали журналисты районных редакций. Ознакомиться с проектом можно на сайте vns30.mlyn.by. На курсах валют Нацбанка Беларуси доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4 белорусских рубля 50 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью утром на большей части территории сгустится туман. В Витебске ночью 0-2, днем 10-12 тепла. В Минске и Могилеве ночью +1-3, днем 11-13 выше 0. В Гродно ночью +2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью от 2 до 4 выше 0, днем 11-13 градусов. И в Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире шоу «С толком».
0: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама.
3: Шоу с толком
0: на Радиус ФМ.
3: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Иногда мы даже не подозреваем, что можем вернуть часть денег, которые уже потратили, оплатили обучение или приобрели квартиру. В некоторых случаях белорусское законодательство позволяет получить налоговый вычет и вернуть часть уплаченного подоходного налога. Но право на такую возможность есть не у всех, и действует оно не во всех ситуациях. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова. Сегодня у меня в гостях налоговый консультант Татьяна Тихонова, которая ответит на все вопросы, волнующие налогоплательщиков. Татьяна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы часто говорим о налогах с вами, особенно в формате того, что мы что-то заплатили и должны заплатить, а тут, оказывается, мы можем что-то вернуть. Казалось бы, где налоги, а где возвращение денег? Но такое на самом деле есть. Расскажите простыми словами, что такое этот чудесный налоговый вычет и кто в Беларуси может им воспользоваться?
6: Налоговый вычет, простыми словами, это возможность с какой-то части дохода не уплачивать налог. То есть государство нам дает такое право не весь доход облагать налогом. Кто пользуется этим правом? Физические лица. Это право вот распространяется только на них.
5: То есть мы можем так делать, но почему-то не делаем.
6: Почему? Мы делаем, между прочим. Если мы начнем сейчас с вами разбирать по видам, какие бывают вычеты, да, я вам расскажу, что в частности вы в том числе тоже пользуетесь этим правом.
5: Хорошо, давайте разберемся, какие вычеты вообще бывают в Беларуси и за какие расходы мы можем рассчитывать на уменьшение подоходного налога.
6: Согласно налогового кодекса, а данный вычет, он регулируется конкретно этим законодательным актом, у нас есть 4 вида вычетов. Первый вычет – это стандартный вычет, второй – социальный, третий – имущественный, четвертый – профессиональный. Вот 4 вычета, которые у нас применяются. Коротко расскажу про стандартный. Стандартный вычет вот как раз-таки применяют все и всегда. Этот вычет применяется у работодателя, у наемного. То есть, когда работник получает заработную плату, и он может применять этот вычет на себя, на деток, на своих. Если он, допустим, молодой специалист, вычет применяется конкретно про себя. Эти вычеты, они установлены, фиксированные суммы в налоговом кодексе, и каждый год они индексируются. К примеру, за себя, если человек получает доход в размере менее 1308 белорусских рублей, то к его доходу применится вычет 216 рублей. То есть 216 рублей не обложится подоходным налогом. Все остальное будет облагаться. Если у человека есть дети, например, один ребенок, на него полагается вычет 63 рубля. То есть это называется вычет на иждивенца. А если, допустим, у человека два ребенка, то вычет полагается на каждого по 120 рублей. То есть вот такие приятные бонусы у нас предусмотрены абсолютно каждому гражданину.
5: То есть мы просто отдаем меньше денег, когда мы получаем зарплату в качестве налога.
6: Совершенно верно. То есть на сумму вот этого вычета наша зарплата под доходным налогом не облагается.
5: Хорошо, давайте двигаться дальше по этим пунктам. Есть еще социальный, как вы сказали.
6: Да, социальный вычет – это вычет, который применяется к нашим страховкам жизни, здоровья, медицина, пенсия. Далее под социальный вычет у нас подпадает обучение наше, которое учимся мы, дети наши, близкие родственники. Это социальный вычет, имущественный вычет. Это когда у нас связано с покупкой, строительством, либо продажей какого-либо имущества. Например, мы покупаем квартиру или строим квартиру. Тогда применяется имущественный вычет. И профессиональный вычет это применяют наши спортсмены, которые получают вознаграждение за свои достижения, и авторы интеллектуальной собственности.
5: Ну что, давайте тогда начнем с одной из самых крупных тем, с крупных покупок в жизни каждого – это жилье. Как вернуть и можно ли вообще вернуть часть уплаченного подоходного налога и кто вообще имеет на это право? Как это делать?
6: Конечно, когда мы строим жилье с вами, мы можем сами строить, можем через долевое строительство квартиру устроить, например, да, мы можем применить вычет, но для того, чтобы мы получили право на его применение, нужно соблюсти одно самое главное условие. Нужно быть нуждающимся, состоящим на учете нужду в улучшении жилищных условий. Вот. И когда мы заключаем договор под этим условием на строительство, тогда мы всю сумму, оплаченную за приобретение либо строительство квартиры, мы можем применить как имущественный вычет. Но этого мало. Для того, чтобы нам применить право на вычет, нам нужно собрать с вами пакет документов. Пакет документов достаточно обширный, и он содержит в себя более 20 пунктов документов, то есть такой очень большой. Есть. Но пугаться этому не нужно, потому что есть различные варианты строительства. Понимаете, мы можем строить сами, мы можем строить вот через долевиков. И все это разные пакеты документов. Ну, например, мы с вами рассмотрим, мы строим квартиру, да, пришли к застройщику и строим квартиру. А для того, когда мы ее построили, мы вот хотим уже на месте своей основной работы применить имущественный вычет. Для того, чтобы это сделать, нам нужно первое взять справку о том, что когда мы заключали договор строительства, мы являлись нуждающимися по улучшению жилищных условий. Первая справочка. Второе. Сам договор строительства долевой. Далее мы должны предоставить свидетельство о регистрации имущества. То есть этот вычет применяется уже к зарегистрированному имуществу. То есть в процессе самого строительства, когда вы несете расходы на стройку, пока вычет применить нельзя. То есть вот эти основные аспекты. А далее мы смотрим по условиям. Например, кредит применяем, не применяем, или мы только собственными средствами. Если есть кредит, то договор нужен кредитный. Соответственно, чтобы применить вычеты, нам нужно подтвердить оплату. То есть мы предоставляем платежные документы, квитанции, копии, электронные. То есть все зависит от того, как мы платим.
5: Да, мы собрали пакет документов. Кому мы его несем?
6: Дальше все зависит от того, как мы получаем доход. Мы несем, скорее всего, большинство наших граждан несут нашему работодателю, то есть на место работы. Но такой вычет, имущественный, социальный, все вычеты применяются по месту основной работы. Это нужно помнить. Если у нас, допустим, нет места основной работы, то тогда мы можем получить этот вычет через налоговый орган, но по окончанию налогового периода.
5: И о какой сумме может идти речь? В каком проценте, например?
6: Ну, мы понимаем, раз у нас вычет дает право освободить доход и не обложить его подоходным налогом, соответственно, мы экономим, так сказать, да, своих денег в размере 13%.
5: Неплохо. И вы еще сказали, что даже если мы покупаем в кредит, мы все равно можем получить вычет. Тогда тут расходы учитываются как? На первоначальный взнос, на погашение основного долга, проценты по кредиту?
6: Да, когда у нас не хватает своих собственных средств, и мы прибегаем к заемным средствам, кредитным средствам, мы заключаем договор на эту сумму и ровно на сумму погашения основного долга, на сумму погашения процентов по этому кредиту мы имеем право заявить имущественный вычет. Но есть одно существенное условие, о котором нужно помнить. Если мы вдруг просрочили, и мы уплачиваем просроченные проценты, вот на сумму просроченных процентов, никакой вычет не применяется. Тут неважно, у нас какой вычет, имущественный или социальный.
5: А если квартиру покупают супруги, как это часто бывает, могут ли они вдвоем воспользоваться налоговым вычетом, и как тогда эти расходы будут распределяться между ними?
6: Наверное, скажу в общем. Если мы говорим о совместной собственности, потому что вариантов там можно развить достаточно много, да, остановимся на таком наиболее распространенном. Мы вместе, семья, строим совместную собственность. Тогда, да, конечно, вдвоем супруги могут применить имущественный вычет. вычет. Но это не обозначает, что каждый из них может сумму понесенных расходов применить в полном объеме и супруг и супруга. Например, мы платим кредит с вами, да, за строительство. Взяли кредит и долевое строительство строим. Заплатили 1000 белорусских рублей. И мы можем разделить 501, 500 другой. Или 301, 700 другой. То есть по заявлению мы предоставляем копию нашему работодателю, предоставляем заявление, что вот с этого оплаты, будьте любезны, нам примените только 700 рублей, потому что 300 применила там, моя супруга, например, при своей заработной плате. И суммарно оба супруга должны применить 1000, суммарно.
5: Но так, как они уже поделят, так и будет.
6: Да.
5: Хорошо, Джулия, давайте перейдем к образованию. Можно ли вернуть часть налога за собственное обучение, например, в университете или колледже? И важно ли первое это образование у тебя или нет?
6: Да, конечно. Когда мы получаем образование сами, либо наши дети, например, да, получают образование, мы имеем право применить так называемый социальный вычет. Это относится данный вычет к социальному. Мы, когда получаем первое, именно первое образование, первое высшее, первое среднеспециальное, первое техническое, в этом случае именно ступени образования получаем, тогда мы можем применить этот вычет. Должны быть соблюдены условия, учреждение образования должно быть Республики Беларусь. То есть если мы получаем образование не в учреждении образования в Беларуси, там, в России, в Москве или в Европе какой-то, да, где-то мы поехали в Китай получить образование,
5: ну, понятно.
6: Тогда нельзя.
5: Хорошо, мы получаем образование, платим за него. Что нужно делать дальше? Как нам получить свои деньги обратно?
6: А дальше мы, расскажу вам такой, и даже с просчетом ориентировочно на сегодняшние стоимости образования. Дальше мы берем справку, студент берет с учреждения образования, что он является студентом, получает первое образование, например, высшее, да. Вот у меня ребенок поступил в этом году, дочка, и она принесла мне справочку, договор на платное получение образования у нас есть на руках, и, соответственно, платежка, которую мы произвели первую оплату первого взноса. Данные документы предоставляются по месту работы, и далее доход вот в размере полученного платежа произведенного освобождается от платы подоходного налога. И ориентир вам, годовое обучение в среднем в Беларуси, да, где-то 5000 белорусских рублей в год стоит платно. Мы применяем с вами вычет 13%, это 650 белорусских рублей. И если взять 5000 минус 650, которые мы возвращаем через подоходный налог, то у нас образование получается 4350.
5: Очень выгодно.
6: Очень.
5: Прям надо пойти получить платное образование. Я учусь на бюджете, поэтому мне возвращать нечего. Если родители, вот как вы, например, оплачиваете обучение ребенка, то, соответственно, вы получаете вычет.
6: Да, все верно. Но получить вычет может и близкий родственник.
5: А есть ли разница между обучением на дневной и заочной форме?
6: Неважна форма обучения. Дневное, заочное, дистанционное. Все можно при платном образовании применить к оплате этого образования вычеты. Главное, как мы повторили, чтобы это учреждение Республики Беларусь было.
5: Но первое. Да, но это должно быть именно учреждение образования. То есть если мы пошли на какие-то курсы английского или отучились в автошколе, здесь это уже,
6: к сожалению,
5: не сработает. Очень жаль. Хорошо, давайте тогда поговорим о страховании. Какие именно договоры добровольного страхования, за какие из них мы можем получить налоговый вычет? Это медицинская страховка, какое-то специальное страхование жизни?
6: Да, здесь мы можем разделить с вами на два таких существенных блока. Да? Это страхование жизни и здоровья и дополнительной пенсии. При заключении данного договора гражданин имеет право на вычет, но при соблюдении условий, если данный договор заключен на срок более 3 лет. Угу. То есть если меньше, вычет нельзя. Если больше, от 3 и больше, значит, вычет применяем. И второй блок – это медицинские расходы. Вот. Медицинские расходы не ограничиваются ни периодами, ничем. Просто если оно есть, то сколько уплатили, столько и применяем вычета.
5: То есть мы, например, если мы пошли в какой-то медцентр на консультацию к врачу, мы можем взять какую-то справку, прийти к нашему работодателю и сказать, вот эти деньги у меня не забираем.
6: Нет, вы идете к страховой организации и заключаете страховой полис на медицинское сопровождение. И вот этот полис, тогда в рамках этого полиса оплата его, там годовое, квартальное, мы можем платить его взносы на страховку. Вот эти вот взносы, они будут давать нам право на социальный вычет.
5: Если человек одновременно оплачивает обучение, выплачивает кредит за жилье и вносит какие-то страховые взносы, может ли он воспользоваться сразу несколькими налоговыми вычетами?
6: Конечно. Мы можем применить все вычеты, на которые мы имеем право, то есть заявить о них. И, соответственно, даже если у нас не хватит источника дохода по основному месту работы, эти вычеты переносятся на следующие периоды. То есть мы, допустим, получили с вами зарплату 500 рублей, а у нас вычет 1000, то мы 500 применили в этом месяце, а в следующем и на следующий перешло еще 500 рублей. Поэтому он никуда не пропадает, а применяется как бы в последующих периодах.
5: Самый практичный вопрос. Сколько денег реально можно вернуть? Мы все рассматриваем 13% и опираемся на них?
6: Да, 13% и опираемся на них, все верно. Вот как я к вам привела пример с образованием, так? Вот мы платим 5650 рублей, мы возвращаем. С расчета 1000 белорусских рублей – это 130 рублей экономии. Каждые 100 рублей у нас экономия 13 рублей.
5: Это получается, что у нас их не заберут или что нам их вернут?
6: Здесь может быть по-разному. Все зависит от того, в какой период мы заявляем эти вычеты. Ведь бывает такое, что мы собрали документы и предоставили их в срок, и тогда у нас их не заберут. А бывает так, что мы могли забыть, не знать или еще по каким-то причинам в срок не предоставить. То есть прям вот в месяц образования возможности, да, применения вычета. И мы, допустим, через год с вами опомнились и применили, и предоставили нашему работодателю полный пакет документов. В таком случае можно пересчитать, смотря сколько вы работаете, там тоже есть нюансы, но в целом можно пересчитать, и сумму налога, который ранее был уплачен в течение года вами, его можно либо вернуть, либо пересчитать и забрать в счет уплаты будущих периодов подоходного налога, который будет у вас возникать.
5: Давайте еще раз подчеркнем, возможно, кто-то только что к нам подключился, куда мы, кому мы обращаемся за налоговым вычетом? К работодателю, в налоговую инспекцию, еще куда-то?
6: У нас два источника, которые могут нам помочь применить вычеты. Первое – это место основной работы. Это первый источник. То есть мы, если трудоустроены по основному месту работы, несем туда все. Все наши пакеты документов для применения имущественных, социальных, любых вычетов. Стандартные, если нам надо подтвердить ребенка, там документы, все. Применяется там. Если у нас места основной работы нет, но у нас есть источники дохода, которые мы получаем. Например, мы работаем параллельно, допустим, с основным местом работы, у нас есть совместительство. Так, мы работаем, мы тоже там получаем доход. И мы, допустим, в течение года не выбрали всю нашу сумму вычета по основному месту работы, у нас что-то осталось. Мы можем в конце года через налоговый орган заявить вот этот наш доход по совместительству и применить к нему налоговый вычет в остальной части, которая у нас еще позволяет. И нам бюджет вернет денежные средства.
5: Можно ли обойтись электронными документами и что делать, если часть квитанции или какие-то документы были утеряны?
6: Да, конечно. Мы сегодня живем с вами в 21 веке, и благо можем платить с электронных сервисов достаточно много платежей, в том числе и оплату и за обучение, и за страховку, и за очередные взносы на строительство квартир и различные платежи, связанные с имущественными вычетами, которые можно в части имущественных вычетов применить. Поэтому электронный чек мы можем использовать, но нужно, чтобы в электронном чеке обязательно содержались обязательные условия, которые должны быть. Там должна быть фамилия, имя, отчество плательщика, фамилия, имя, отчество того, за кого мы платим, дата платежа, сумма платежа и назначение платежа. Бывает так иногда, что мы, допустим, не сохранили чек или где-то мы, он нам не сформировал полные условия, которые нам надо, чтобы читались, да, или мы, допустим, сделали скрин просто, а в скрине не содержится, например, фамилия кого-либо, да, для того, чтобы получить полные данные по этому платежу, мы можем обратиться к получателю платежа, для того, чтобы он нам в какой-то письме, в справке уточнил все необходимые реквизиты для того, чтобы мы получили вычет.
5: Если все-таки ситуация, когда человек понес расходы, но вернуть налог он не сможет?
6: Скажу так. Если человек вообще нигде не работает и не получает вообще
5: ничего и не покупает, собственно.
6: Да. Ну, почему? Например, вот домохозяйка. И у нее есть, допустим, с высоким доходом супруг. И она сидит дома, не получает официально никаких доходов. То, соответственно, и вычет применить ему ей не к чему. Но это не говорит о том, что она теряет право на получение этого дохода. Если вдруг у нее появится в следующих периодах, там, по истечении какого-то времени, источник дохода, она трудоустроится на работу, или там где-то из-за рубежа кто-то что-то переведет, или какой-то подарок облагаемый ей поступит, то с декларированием этого дохода можно заявить и вычет на него.
5: Какие ошибки чаще всего допускают граждане, когда оформляют документы либо просто оформляют налоговые вычеты? Из-за чего могут отказать, например, в том, чтобы вернуть?
6: Ну, наверное, самое, я скажу, распространенное, такое более объективное, это когда мы собираем пакет документов, и он неполный. Или в нашем пакете документов, вот как мы про платежную говорили, да, не содержатся все необходимые реквизиты и данные для того, чтобы мы могли идентифицировать платеж. И в этом случае, конечно, вычет нам не применят. Но это не значит, что его не применят никогда. Это значит, что нам надо поправить наш пакет документов, дособрать необходимую информацию и заявиться еще раз.
5: Ну и напоследок, если человек хочет проверить, есть ли у него вот эта прекрасная возможность вернуть часть уже потраченных, заплаченных денег, с чего ему начать, где искать актуальную информацию о своих правах?
6: Ну, наверное, я скажу, прежде всего нужно обратиться к своему работодателю. То есть вы поняли, что где-то вы что-то услышали, узнали, и понимаете, что вроде бы как имеете право на вычет, но не знаете, какой и что для этого нужно. Идете к своему работодателю, руководителю, в бухгалтерию и уточняете данную информацию, рассказываете о своем случае, вам, скорее всего, там подскажут, что нужно предоставить, чтобы они могли вам предоставить этот вычет. Вторая история. Данные вычет регулируется Налоговым кодексом Республики Беларусь. А все нормы Налогового кодекса, естественно, у нас могут разъяснять налоговые органы. Поэтому мы можем обратиться в налоговые органы, там нам также расскажут. Ну и, конечно же, налоговые консультанты могут помочь разобраться в этой проблеме, подсказать, что нужно делать, как нужно делать и когда вы имеете право на данный вычет.
5: Ну, я думаю, что нашим слушателям повезло, потому что вы пришли к нам в гости, они успели услышать это интервью. И мне кажется, все сейчас должны собраться и потом пойти к своим работодателям и спросить, можно ли вернуть деньги. Ну, а это интервью на сегодня завершено. Я напомню, что в гостях у меня была налоговый консультант Татьяна Тихонова. Спасибо, что пришли к нам в гости.
6: Спасибо вам.
5: Ну, а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем плюс 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
7: Прогноз погоды представляет Бетера.
8: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Волна топовая.

0: Ньюс FM. Волна топовой музыки.
1: Raise back your butt.
2: Right there, well, around the world.

0: зубы. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Утро.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жила-была Лена, которая после расставания сказала бывшему: «Давай хотя бы друзьями останемся». Они действительно продолжили общаться. Переписывались, пили кофе, поздравляли друг друга с праздниками. Лена говорила всем: «Мы просто друзья». Только каждый раз, когда Андрей не отвечал несколько часов, она проверяла телефон.
4: Какие-то странные друзья.
3: Вот именно. Потому что иногда за желанием остаться друзьями прячется совсем другое. Не хочется терять человека окончательно. Кажется, что если оставить хотя бы дружбу, связь сохранится. А вдруг он передумает? А вдруг все еще можно вернуть?
4: А если оба действительно больше ничего не чувствуют?
3: Тогда дружба вполне возможна. Но обычно ей предшествует момент, когда отношения действительно закончились, а не просто получили другое название. Есть простой вопрос, который помогает это проверить. Если этот человек завтра начнет встречаться с кем-то другим, смогу ли я спокойно это принять?
4: Ох, вот тут дружба у некоторых сразу закончится.
3: И это нормально, потому что после расставания людям иногда нужна не дружба, а дистанция, чтобы перестать ждать сообщений, сравнивать себя с новыми партнерами и заново привыкнуть к жизни без этого человека. А потом, спустя время, можно понять, мы действительно больше не хотим быть парой, но нам по-прежнему интересно, как дела друг у друга.
4: Получается, дружба после любви возможна.
3: Как вариант, но не каждую любовь нужно превращать в дружбу, чтобы доказать, что она закончилась хорошо. Иногда самое здоровое продолжение отношений – это просто отпустить человека. А иногда проходит время, и два человека действительно встречаются уже не как бывшие, а как люди, которым по-прежнему есть что сказать друг другу.
4: То есть сначала нужно пережить расставание, а уже потом решать, дружить ли.
3: Пожалуй, так, потому что настоящая дружба не начинается там, где человек тайно надеется на возвращение былой любви.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Государство в Беларуси продолжит оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям. Об этом заявил Александр Лукашенко, общаясь с жителями поселка Освея Верхнедвинского района. Президент подчеркнул, что сегодня многодетные семьи получают жилье в течение года, поэтому очереди фактически ликвидированы. И несмотря на финансовую нагрузку, страна не отойдет от курса на поддержку семей с детьми. В Беларуси до 16 ноября нужно уплатить единый имущественный платеж, объединяющий транспортный, земельный налог и налог на недвижимость. Около половины граждан уже рассчитались с бюджетом. Извещения разосланы по почте и в личные кабинеты плательщиков. А сам платеж легко внести через ЕРИП, банковский сервис, почту или по QR-коду. Белорусский школьник создал умную камеру, способную предотвращать засыпание водителей за рулем. Разработку девятиклассника из Светлогорска презентовали на выставке инноваций в Минске. Устройство крепится на лобовое стекло и отслеживает положение глаз и головы с помощью инфракрасных датчиков. При первых признаках сна, закрытии глаз или наклоне головы, гаджет издает резкий звуковой сигнал. Первые поставки российского дизельного топлива в США в рамках новой сделки начнутся не раньше ноября. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, на заключение контракта, фрахт, загрузку танкеров и саму доставку уйдет до 3 недель. Ранее об этой договоренности объявил президент США Трамп, рассчитывающий таким образом снизить цены на американском рынке. Ученые составили рейтинг главных угроз для человечества до 2100 года. На первое место внезапно вышло ожирение. По оценкам экспертов, победа над лишним весом может подарить людям более 23 миллиардов лет здоровой жизни. В список других ключевых опасностей этого века вошли низкий уровень образования, неравенство доходов и неконтролируемое использование искусственного интеллекта. Это были заключительные на сегодня новости о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем +10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем +11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью +2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем плюс 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения диабета.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. Дай, дай. Серебро в прошлый раз досталось The Bowser. Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса. Bizarre. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
3: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

Союз FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Кузьма.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама.

0: про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты, наверное, думаешь, что если оформить машину на дедушку-пенсионера, то можно законно сэкономить ровно половину на транспортном налоге. Думаешь же? Да, думаешь. Министерство по налогам и сборам выкатило важное напоминание. Эта схема работает далеко не всегда. И сейчас расскажу, почему.
0: «Рули легко».
2: Пенсионеры по возрасту действительно имеют право на скидку в 50% по транспортному налогу. Но одного пенсионного удостоверения для этого мало. Главное жесткое условие, о котором многие забывают, это то, что у самого владельца автомобиля обязательно должны быть и действующие водительские права соответствующей категории. И здесь не имеет абсолютно никакого значения, кто на самом деле ездит на машине. Если автомобиль оформлен на дедушку или бабушку без прав, а за рулем каждый день ездит внук с идеальными документами, налоговая все равно выставит налог по полной стоимости. Более того, скидка моментально сгорит, если у пенсионера просто истек срок действия прав или не открыта нужная категория. Условно, права категории «Б» не дадут скидку на зарегистрированный на него грузовик. Но, к слову, точно такие же правила действуют и для остальных льготников – инвалидов первой, второй и третьей группы, а также многодетных семей. Так что, если рассчитываешь все-таки на такой половинчатый налог, то проверь документы собственника авто, пока не пришли извещения с полной суммой. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. В Витебске ночью 0-2, днем плюс 10-12. В Минске и Могилеве ночью 1-3, тепла, днем плюс 11-13. В Гродно ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12 градусов. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 тепла. В Гомеле ночью 5-7, днем 13-15 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Лови топовый момент этого утра.
1: Мужчины, когда женщина предоставляет свободу выбора, надо быстро выбирать свободу.
2: Класс, молодец.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет переменная облачность. Местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Утром на большей части территории туман. Днем в Витебске и Гродно плюс 10-12, в Минске, Бресте, Могилеве 11-13, в Гомеле 13-15 тепла. С тобой Радиус FM, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: жди.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ сегодня в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет переменная облачность. Местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Утром на большей части территории туман. Днем в Витебске и Гродно плюс 10-12, в Минске, Бресте, Могилеве 11-13, в Гомеле 13-15 тепла. С тобой Радиус ФМ, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Поля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
1: Почему?
0: Почему? Потому что пятница.
1: Пятница.
0: Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки.

Радіус FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет переменная облачность. Местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Утром на большей части территории туман. Днем в Витебске и Гродно плюс 10-12, в Минске, Бресте, Могилеве 11-13, в Гомеле 13-15 тепла. С тобой «Радиус ФМ», а впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

взрывает мировые чарты? Кто забирает главные награды? Женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси будет переменная облачность. Местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Утром на большей части территории туман. Днем в Витебске и Гродно плюс 10-12, в Минске, Бресте, Могилеве 11-13, в Гомеле 13-15 тепла. С тобой Радиус ФМ, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ.